0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радиус FM. Тейм Импала, Джерри, Дракула.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch the

0: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
1: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Беларуси 6 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде и фото его, и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкаст».

0: работаете.
1: Ой, мои хорошие, вот она пришла, долгожданная пятница! Наконец-то! Вот, мы дотянули. Ну вот, вот эта неделя прям реально как будто бы дотянули, да?
2: Ой, ладно, ничего мы не тянули, нормально все было. Ну ты устал, я знаю, ты устал, но ты молодец. Ты всю эту неделю
1: Спасибо.
2: Работал на 16 работах для того, чтобы и ты, и твоя очаровательная вторая половинка жили прекрасно.
1: Ребят, а давайте вот так начало часа начнем. Вообще, я правда очень много работал на этой неделе. Знаете, вчера захотелось пельмени. Вкусных пельменей, да. Я умею их хорошо готовить. Угу. Пошел вчера, думаю, так, ну у меня девушка на ПП, надо что-то хорошее купить.
2: Так.
1: Покупаю пельмени, рассчитываюсь. Чек мне положили в пакет, я выхожу, думаю, что-то я дорого заплатил. Да. Выхожу, ребят, я купил пачку пельменей за 25 рублей.
2: А вау. Что, не с креветками?
1: С мраморной говядиной какой-то.
3: А, ну тогда понятно.
1: Я не знаю, насколько она мраморная. Она, может, живая там еще в пельмени.
2: Ты расколупал пельмешинку, чтобы посмотреть, мраморная там говядинка или нет? Расколупай. Ты же знаешь рецепт супа с фрикадельками?
1: Короче, ошибка безумно, ну... Была в моей жизни, да.
2: То есть ошибка не в том, чем ты запил пельмени, а в том, что пельмени.
1: Неделя работы ушла на пельмени, мои хорошие. Об этом не сейчас, об этом попозже. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: Гороскоп на пятницу явно должен намекать на, все, ну, на веселый, классный да. вечер позитивный. Астролайф. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
2: Потом улыбнула пятничный заряд хорошего настроения и мемов из интернета.
1: Далее, пока ты спал, расскажем о мировых блогерах, которые начали есть блеск для губ.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что сегодня по новостям.
4: Привет, расскажу про масштабное белорусское социсследование и о новой услуге в аэропортах Дубая.
5: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Вопросам лицензирования отдельных видов деятельности вчера посвятили большое совещание во Дворце независимости. Обсуждали правила работы с четкими правами и обязанностями, в том числе для частников, которые приходят в такие отрасли, как медицина, образование и сфера услуг. Вопрос принципиальный, так как касается здоровья и безопасности, поэтому Александр Лукашенко ориентирует действовать решительно и в интересах людей и государства. В Минске презентовали результаты масштабного социсследования. Его провели ученые Института социологии НАН. Именно мирную жизнь 85% белорусов считают главным достижением. Далее идут продукты питания, чистота и благоустройство населенных пунктов. Для большинства белорусов, а это почти 81%, наиболее важным в жизни является здоровье. Это и образ жизни, и питание. На втором месте семья, хотя демографические установки пока сдержаны. 1-2 ребенка – самый популярный ответ. Беларусь продолжает открываться для многомиллионной аудитории китайских социальных сетей. 10 известных контент-мейкеров из Поднебесной отправились в большое путешествие по нашей стране. Полесье и сафари-парк, старинные усадьбы и знаменитые замки. Каждый день маршрута отражается в десятках новых видео и тысячах фотографий. На Гродненщине гости уже успели погрузиться в атмосферу белорусской истории 18 века в туристической деревне Белые Луга, увидеть мирский замок и даже провести ночь в его стенах. В аэропортах Дубая запущена новая услуга. С ее помощью сотрудники паспортного контроля могут оформлять въезд и выезд пассажиров непосредственно у них на месте. Для этого используется портативное устройство с биометрической верификацией. Процедура занимает примерно 12 секунд. Сервис предназначен для работы в часы пики и при чрезвычайных ситуациях. Он позволяет не привязываться к стационарным стойкам и распределять ресурсы в зависимости от загрузки. Полный запрет на использование мобильных телефонов в школе необходимо ввести в Дании. Об этом заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен на пресс-конференции, посвященной крайне низким результатам школьников королевства, согласно международному исследованию качества образования. «Запрет должен действовать как в классе, так и на школьном дворе», — сказала она. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царское Б» и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 со знаком плюс, в Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Время гороскопа, время посмотреть, что будет происходить сегодня по версии звезд. 7 часов 10 минут на радиусе. Начинаем с наших знаков, а потом мы про твой день расскажем.
2: У меня какие-то советы, я извиняюсь, для лудоманов.
1: Так.
2: Как я поняла, мне сегодня надо вовремя остановиться в играх.
1: Ух ты!
3: Ну, речь... А вы слышали, что Александр Григорьевич сказал?
1: Обязательно. Никаких гусей.
3: Гусей поубирайте.
1: Гусей поубирайте, пожалуйста, а то превратили. А я, между прочим, согласен.
3: Я полностью согласен.
1: Вот с этим прям конкретно.
3: И твоя рубашка тоже согласна.
1: Моя рубашка? Ну, я ж ей не кручу. Смотри, у меня гуси в статическом положении. И деньги, семейный бюджет на это... Да, не потратишь. Мне сегодня звезды говорят, что нужно будет стоять и думать. Ну, судя по всему, над всем тем, что мы только что наговорили здесь. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким будет день у Паши.
3: И у тебя тоже.
0: Астралайф.
2: Овны, неудачный день, еще не конец света. Если что-то пойдет не так, остановись и подумай. Возможно, проблема не в судьбе, а в выбранном тобой пути.
1: Тельцы, тебе срочно нужен небольшой отпуск. Лучше всего природа, озеро и несколько минут тишины, чтобы спокойно подумать обо всем.
3: Близнецы, внимательно слушай окружающих. Среди обычной болтовни сегодня может случайно прозвучать действительно стоящая мысль.
2: Раки, тебе могут напомнить о старом обещании. Возможно, пришло время его выполнить, даже если сейчас эта идея уже не кажется такой прекрасной.
1: Львы сегодня может потянуть к азарту. Если решит рискнуть, главное заранее знать момент, когда пора остановиться.
3: Девы мои родные, я знаю, что вас мало кто слушает, но помните, что вы выше всего этого, да. Любые активные действия сегодня требуют осторожности. Не торопись, иначе есть риск сначала наломать дров, а потом долго думать, куда их складывать.
2: Весы, вот у вас шикарный гороскоп. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня тоже такое будет, или вам напишут.
1: Да.
2: День обещает быть замечательным. Тщательным. Единственный недостаток, почему-то в сутках по-прежнему всего 24 часа.
1: Скорпионы, сегодня лучше работать сообща, а вот чужие секреты оставить при себе. Любопытство иногда обходится гораздо дороже, чем кажется.
3: Стрельцы, может появиться желание спрятаться от всех и никого не видеть. Не спеши объявлять день катастрофы, возможно, тебе просто кажется.
2: Козероги, сегодня сам процесс поиска будет приносить удовольствие. Правда, это совершенно не гарантирует, что в конце вы действительно что-нибудь найдете.
1: Водолеи, прислушайтесь к тому, что о тебе говорят окружающие. Сегодня ты можешь узнать о себе очень много нового, и не все из этого будет ожидаться тобой.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Со стороны может казаться, что ты полностью контролируешь ситуацию, хотя внутри все будет немного иначе. Не бойся попросить о помощи.
2: Мотивацию поднять. Если настроение не пятничное, мы поднимем его в улыбнуло.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7:19 на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнула. Это значит, что мы вновь пробежались по интернету, отобрали оттуда самые лучшие мемы и шутки, ну, как нам показалось, и сейчас будем всем этим делиться.
2: Так, ну и куда ты будешь поступать? В Хогвартс. Туда очень легко поступить. Знаете, как?
1: Так.
2: Разбежался я об стену.
1: Нормально, я думал, как-то с совой будет связано. Ну, хорошо. У меня вот такая коротенькая. А в Гондурасе нищие перебиваются с папайи на маракую.
3: Смешно. Вчера любовница в постели начала рассказывать анекдот. А тут муж пришел. И что? Пришлось рассказывать сначала.
1: Нормально. Через пару минут расскажем о том, что пока ты спал, мировые блогеры начали есть помаду со вкусом маринованных соленых огурчиков.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
8: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
9: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
10: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 25 минут в белорусской столице. Привет тебе, это Радиус FM. Мы расскажем о том, что пока ты спал, мировые блогеры начали есть блеск для губ.
0: Пока ты спал.
2: Ну, они, конечно, додумались. Косметический бренд представил новую линейку средств со вкусом соленых огурцов и взорвал соцсети. Ну, вообще, сам по себе, да, вкус соленых огурцов.
3: Я хочу на такой
2: губах.
3: Блеск.
2: А, ну вот,
3: вообще,
2: только хотел сказать, кто себе в здравом уме такое захочет.
3: У меня есть блески со всеми вкусами. С перчиком, с шоколадкой, с яблочком, с киви.
2: Подожди, но это все приятные вкусы.
3: Соленые огурчики — это очень приятный вкус.
2: И прочее. А вот, ну, целоваться с банкой маринованных огурцов, ну, я ж вот об этом, например, в первую очередь подумал, правильно? Как-то не особо приятно. А, значит, ну, все бы ничего, но выпустили они маринованные огурчики. Ну, хорошо, многие выпускают всякие экстремальные вкусы. Кстати, стоит это все недорого, там, $9, ну, переведи, 27 рублей примерно стоит блеск. Но проблема в том, что завирусились ролики, в которых бьюти-инфлюенсеры, блогеры, популярные, не вот эти, которые дно ТикТока, кто там газы воспроизводит на камеру и прочее, а вот эти популярные миллионники, они зачем-то их начали есть. Натурально есть и говорит, действительно как рассол. А выпустили еще с перчиком халапеньо, выпустили еще блеск со вкусом соли. И вот они все это дело пробуют, прям пробуют такие.
3: Мальчики, с перчиком халапеньо я могу вам все на губы намазать, если хотите.
2: Себе намазать.
1: Да-да-да. Ребята, у меня есть 100% лайфхак.
2: Да.
1: Теперь внимание. Свадьба.
2: Да.
1: Молодожены сидят за столом. Получается, жених выпил, и резко начали все кричать горько.
2: Так.
1: И вот этот блеск для губ, получается, хлоп, и это как закусил.
2: И 1 января можно теперь не искать банку, а просто поцеловать любимую. И ты вроде похмелился.
1: Да, да.
2: Хорошо?
1: Очень хорошо. О, очень хорошо!
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

бы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радиус FM. Радиус
1: FM. В Беларуси 7 утра 33 минуты. Это «Пробудители» на Радиус FM, и мы продолжаем.
2: В ближайшие полчаса Эйс Вентура. Смелый трек и еще более смелый или смелая ты. Сыграем в игру, и если у тебя все получится, подарок твой.
3: Потом «Улыбнула». Укрепим или, может быть, даже создадим твое пятничное настроение. Мемы, шутки из интернета ждут.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, доброе утро. Рассказывай, как дела на дорогах?
4: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Скопление авто на Красной улице и улице Якуба Колоса от проспекта Машерова до улицы Богдана Хмельницкого. Тут проезд займет около 6 минут. И столько же потеряешь на проспекте Любимого от проспекта Дзержинского до улицы Рафиева. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 выше нуля, в Гомеле плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Начинаем дарить подарки на Радиус FM. 7 утра, 40 минут в Беларуси. Делай погромче, буквально через 5 минут мы поиграем в Эйс Вентуру.
2: Ну а пока не теряйся, оставляй заявку на участие в нашей телеге. Заходи в группу в Телеграм Радиус FM. Внизу маленький значок чата находи, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
3: А подарок у нас просто шикарный.
2: Загляденье.
3: Великолепный, волшебный набор чая «Тако море».
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше?

0: 2111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 44 минуты в стране. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас поиграет в Эйс Вентуру.
2: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Напомню правила игры. Участник услышит кусочек трека, одно слово будет скрыто под звуком какого-то животного. Мы предложим три варианта ответа. Если участник отгадывает, получает подарок.
4: И сегодня отгадывать будет Виталий. Виталик, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Что делаешь этим утром? Как там твое утро проходит? Рассказывай.
5: Еще недавно проснулся только.
3: Но слышно, Виталий.
4: Счастливый человек, молодец,
1: может,
4: хорошо.
1: Может себе позволить.
4: Может себе позволить. Готов ты отгадывать? Сейчас странный кусочек песни для тебя мы подобрали.
5: Конечно.
1: Итак, если готов, внимательно слушаем задание.

0: Шикарная песня.
1: Итак, а ну-ка, шеф, давай, давай корпоратив. Устал от... Вариант один. От работы. От негатива. Вариант второй. И вариант третий. От скукоты. Как ты думаешь, от чего же там Виталик устал весь коллектив?
0: Любимый.
1: Работа.
2: От скукоты.
1: От скукоты, думаешь? Устал от скукоты. Любимый коллектив. Ну а что, в принципе, может быть. Это твой финальный ответ.
3: Работы, негатива, скукоты. Устал от... Ну так, давай.
1: Три, два, один.
3: И...
2: Скукоты.
1: Скукоты. Останавливаемся на этом варианте. Давай проверять.
3: Негатива устал любимый коллектив.
1: Эх, Виталь, не огорчайся, пожалуйста, пусть никакого негатива в твоем сегодняшнем дне не будет. Все только позитивно, все только классно и все замечательно.
0: Потому что утром, Виталий, бывает разное, но с неповторимым вкусом. Чай — это Такомори, легко сказать «да» новому дню. Такомори Бай, выбирай свое настроение.
4: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще одна порция хорошего настроения никогда не помешает. 7 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM. Улыбнула. Поехали.
2: У меня сейчас шутка 21 века.
3: Давай.
2: Не выводи меня из себя, а то сейчас правдиво прокомментирую твои фотографии.
1: И перестану ставить огонечки.
2: Да.
1: А у меня такая, как я люблю вот такие каламбуры. Сторож мясокомбината продал тушу дьяволу.
2: Хорошо.
3: У меня тоже каламбур. Почему не стоит драться с беременными? Они всегда готовы к схваткам.
1: О, нормально.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: В белорусской столице 8 утра ровно. Это «Пробудители» на Радиос ФМ. Доброго тебе пятничного утра, мой хороший,
1: да,
0: Вася Чехов.
1: Молодец. Молодец, это правильный ответ, классного тебе настроения. А если вдруг что-то этим утром не задалось, мы обязательно сделаем так, чтобы стало полегче.
0: Давайте расскажем о планах на будущее.
2: Начнем мы этот час с улыбнула, пятничный заряд хорошего настроения и мемов из интернета.
1: Далее скорость звука, ну наконец-то у нас свершится финал. На этой неделе еще никто ничего не угадал, поэтому вот, ну вот именно ты можешь стать счастливым обладателем увлажнителя воздуха.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что по новостям.
3: Привет, расскажу про автобус на водородном топливе и про документалку о Илоне Маске.
4: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: У белорусов может появиться безвиз в еще одно островное государство в Азии. Указ подписал Александр Лукашенко. Он одобрил проект межправительственного соглашения с Мальдивами о взаимной отмене виз. По соглашению, граждане обеих стран могут въезжать и выезжать по территории другой страны без виз, но при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 суток со дня въезда. Бесплатная школа китайского языка откроется в Минске. Церемония открытия состоится сегодня в Национальной библиотеке. Масштабный проект реализуется при поддержке посольства Китайской Народной Республики в Беларуси. Подробная программа обучения, график занятий и порядок записи появится позже. В Омане в системе общественного транспорта появится первый автобус на водородном топливе. Разработчики проекта подчеркнули, что это станет началом нового этапа в развитии транспортной сети страны, использования экологически чистой энергии. Вместо углекислого газа водородный автобус будет выбрасывать в воздух водяной пар. Из-за нового документального фильма «Об Илоне Маске» может начаться судебное разбирательство. Предупреждение режиссеру Алексу Гибни направил адвокат бизнесмена. По мнению юриста, картина создает ложное впечатление, будто Маск мог использовать спутниковую систему Starlink для влияния на президентские выборы в США в 2024 году. И немного о самом фильме. Лента под названием «Маск» длится почти 4 часа. Ее представили на Венецианском кинофестивале 8 сентября. В американский прокат фильм должен выйти 16 октября. Минская «Динамо» потерпела домашнее поражение в овертайме от шанхайских «Драконов» со счетом 3-4. Команда под руководством Сергея Брылина пока не может одержать первую победу в сезоне, заработав за две игры лишь 2 очка. Отмечу, что минской команде предстоит еще один вояж в Санкт-Петербург, но сыграет она в северной столице России против московского «Динамо». Далее коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10, мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика и автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-53-50-997. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бай по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 со знаком плюс, в Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться, время создавать хорошее настроение. 8 часов 10 минут на Радиус FM. И лови мемы шутки из интернета.
2: Ну, давайте я так начну. Если что, все персонажи вымышлены, да? Ничего такого не было. Пьяная Анютка сначала нажала на одну педаль, потом на вторую педаль, а потом сразу на обе. Но пианино так никуда и не поехало.
1: Если нажать на две педали, кстати, в автомобиле одновременно, сделается скриншот на руле.
3: Надо попробовать.
1: Не надо. Так, у меня вот такая. Трудовик по окончанию карьеры повесил гвоздь на гвоздь.
2: Ого!
3: А у меня шутка про меня.
1: Давай.
3: Почему блондинки носят обтягивающие юбки? Чтобы держать ноги вместе.
1: Вот так вот мы предвосхитили наш главный финал интерактива «Скорость звука», который уже через пару минут в нашем эфире. Не пропусти, пожалуйста.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 17 минут в Беларуси. У нас сегодня, ребятки, финал. Делаем погромче, слушаем внимательно, потому что через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Напомню кратенько правила игры. Участнику предстоит сделать ставку от 1 до 5 секунд. Собственно, сколько секунд он сможет угадать песню, трек. Меньше секунд, больше баллов.
3: Ну, а сегодня, мне кажется, не имеет смысла выбирать меньше секунд. Можно выбрать 5 и абсолютно комфортно забрать увлажнитель воздуха от нас, от Радиус FM. Ну, а для того, чтобы стать участником игры, заходи в Telegram Радиус FM. Внизу маленький значок чата находи, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
6: Организатор. Государственное природоохранное учреждение. Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
7: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Ну что, у нас финал 8.22 в Беларуси. Прямо сейчас пробудители поиграют в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: От 1 до 5 секунд может выбрать наш участник. Меньше секунд, больше шансов на победу. И напоминаю, что за эту неделю все еще никто ничего не угадал.
4: Молодец.
3: Поэтому у нашего участника карш-бланш. Карш-бланш?
4: Карш-бланш. Это новый сервис по аренде машин. Карш-бланш. Хорошо.
3: Вот, поэтому можно выбирать абсолютно любое количество секунд. Меньше секунд, больше баллов.
4: И сегодня любое количество секунд, скорее всего, будет выбирать Анатолий. Толь, доброе утро. Привет тебе.
5: Привет, привет.
4: Как твое утро проходит? Что делаешь? Рассказывай.
5: Лучше всех еду на работу.
4: Ты уверен, что ехать на работу это лучше всех?
5: Конечно.
4: Любимая работа?
5: Естественно.
4: Чем ты там занимаешься на любимой работе?
5: А, электрикой.
2: О-о-о. Он, наверное, начальника везет просто, и поэтому он так...
3: Вась, работает. Бери на заметку, если в доме что-то надо будет сделать.
4: Да, да. Ну, к электрике меня точно лучше не подпускать. Толь, смотри, на этой неделе никто ничего не угадал. У нас обычно выбор от 1 до 5, но тут, понимаешь, наверное, нет смысла рисковать.
5: Ну да, давайте 5, что уж.
4: 5 секунд и послушаем всей страной хороший трек, правильно? Ну, 5 секунд, по
2: крайней мере. Готов?
5: Готов.
2: Итак, Толь, если готов, вот твои 5 секунд.
5: Это Джонни. Комета.
4: Дай дослушать! Джонни, комета!
2: А давайте...
4: Секунд, зачем выбирали?
2: Давайте сразу вот так.

0: Твои заслуженные аплодисменты.
1: Красавчик. И вот смотри, Джонни свою комету нашел, а ты свой увлажнитель воздуха тоже нашел. И очень скоро вы сможете встретиться друг с другом.
2: Пробудитель на радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8:29 в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. С хорошим настроением, топовой музыкой и подарками мы продолжаем свою утреннюю миссию.
3: В ближайшие полчаса не им, не тут. Два голосовых сообщения. Одно от живого человека, второе от искусственного интеллекта. Отгадаешь, где какое, получишь беспроводные наушники.
4: Потом расскажем тебе парочку реально крутых анекдотов. Улыбнула.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, как там дела на дорогах.
5: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение затруднено. Пробки в столице 6 баллов. Крупнейшая из них на МКАД от улицы Шаранговича до улицы Притыцкого. Время проезда около 10 минут. И 8 минут потеряешь на улице Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 градусов тепла, в Гомеле плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 36 минут в Беларуси. Пробудители на радио с вами продолжают дарить подарки. И дальше поиграем в «Не имя тут».
2: Если хочешь проверить свою интуицию, свои силы, отличать живое от неживого, заходи в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». Находи там внизу маленький такой значок чата, значок сообщения. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: Через 5 минут сыграем с двумя слушателями, но победитель получит беспроводные наушники.
0: Пробудители на радио с FM.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: Коллекция «Спадшина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадшина» в ассортименте от 7,79. Наборы с двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
6: Наша

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:41 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас продолжают дарить подарки. Играем вне и мне тут.
2: Не мне тут.
3: Участник услышит два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Но лишь одно принадлежит живому человеку, второе создал искусственный интеллект. Сумеешь отличить живое от цифрового, получишь подарок. Не сумеешь, получит тот, кто записал нам голосовое.
2: Да, тот, кто смог ввести тебя в заблуждение. Но сегодня разбираться с первым и вторым будет Тарас. Тарас, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро, что делаешь?
4: Только недавно проснулся, завтракаю.
2: Красавчик.
1: Что завтракаешь? Приятного аппетита, что кушаешь?
2: Что кушаешь?
4: Спасибо. Бутерброды.
2: Красавчик.
4: Салатик.
3: Девушки, значит, нет.
1: А ты бутерброд колбасой вниз, точно, надеюсь, ешь?
4: Девушки нет, есть жена.
2: Ясно. Хорошо. А бутерброд, да, все-таки колбаска и маслицем вниз, к языку или к небу, как ты?
4: По центру.
1: Все понятно. Так, ну правила тебе тоже понятны, да? Будем играть?
4: Да.
1: Два голосовых и внимательно слушаем первое.
5: Ты не бойся ночи.
1: И второе.
6: Ты не бойся ночи.
1: Мужской и женский.
2: Первое мужской, второе женский голос.
4: Первое, думаю, что человек.
2: Первое живой человек. То есть мы сейчас поздороваемся с автором, да, он у нас на линии просто, или она томится. И там будет мужское доброе утро, да?
4: Думаю, что да.
2: Давай пробовать. Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Ну что ж, Тарас, получилось разгадать Егора, разоблачить, так сказать. Егор, доброе утро, привет тебе, спасибо большое, что записал для нас это голосовое сообщение. Классного тебе дня, не огорчайся. Ну а Тарас, мы поздравляем, беспроводные наушники твои.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
10: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 49 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас будем поднимать тебе настроение.
2: Я начну. Вы нам не доверяете, что ли? Послушайте, я уверен в вас, как в себе, поэтому и требую предоплату.
1: Хорошо. У меня такая, без обид, пожалуйста, это просто, чтобы улыбнуться. Сергей Лазарев спел сам себе и ошпарил ноги.
3: Хорошо. Очень хорошо. Три вещи в мире невозможно оторвать. Торчащую нитку, от ковки, наклейку от фруктов,
1: да.
3: И, конечно же, задницу от дивана. Да?
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: 9 утра в белорусской столице. Доброго тебе утра. Это Пробудители на радио СФМ. Мы продолжаем свою утреннюю миссию с хорошим настроением, топовой музыкой и, самое главное, в пятницу.
2: Я наслаждаюсь нашей заставкой. Это пятница!
3: Ница!
2: Я уверена, в этот день все гороскопы должны быть хорошие. Астролайф. Да. Узнаем, что звезды.

0: задумать о тебе и твоей жизни.
1: Потом улыбнула, будем делиться с тобой свеженькой порцией мемов и шуток из интернета.
2: Далее вот этот поворот. Расскажем о таинственном велосипеде, который держал в страхе целый город.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там по новостям.
3: Привет. Расскажу, в честь какого артиста назвали Клопов и как сыграла Арина Соболенко на US Open.
4: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко на вчерашнем совещании в Минске потребовал разобраться с игорным бизнесом и его рекламой. Глава государства заявил, что страна превратилась в казино, а рекламные слоганы вроде «крути гуся» развешаны повсюду. Александр Лукашенко обратился к главе администрации президента Дмитрию Крутому с поручением серьезно заняться этой темой. Трагическую дату вспоминают в США. 25 лет назад совершен один из самых масштабных терактов в истории человечества. В центре Нью-Йорка были уничтожены целенаправленными атаками небоскребы Всемирного торгового центра, где погибли не менее 3000 человек. Кроме того, террористы тогда захватили самолет, который рухнул в Пенсильвании, а также обрушили еще один пассажирский лайнер на здание Пентагона. Белорусы рассказали, что считают самым важным в своей жизни. Исследование проводил Белорусский институт социологии. Как оказалось, абсолютное большинство, именно 81% опрошенных, поставило во главу здоровье. Речь здесь идет о понимании важности здорового образа жизни, а не об озабоченности проблемой. На втором месте оказалась семья. Ее считают самой важной 61% респондентов. Замыкает топ-3 деньги и материальный достаток. Его выбрали 46% человек, а 39% опрошенных назвали главными душевный покой и комфорт. Американская поп-звезда Тейлор Свифт вдохновила ученых. В честь нее назвали новый род клопов. Ученая, одна из авторов исследования, Сара Шредер, прокомментировала это событие. «Для меня, как для преданной поклонницы Тейлор Свифт, было очень важно отдать ей дань уважения таким образом, а также привлечь внимание к разнообразию насекомых, которых еще предстоит открыть». Арина Соболенко вышла в финал открытого чемпионата США. В полуфинале US Open она обыграла третью ракетку мира, американку Джессику Пегулу. В решающем поединке за титул белоруска сыграет против Елены Рыбакиной, которая по ходу турнира сумела отобрать у Соболенко статус первой ракетки мира. То есть даже при победе в финале Арина Соболенко все равно потеряет свое первенство. На прошедших торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 3.01 100 российских рублей, 3.60 10 китайских юаней, 4.52. И в завершение. Второй сезон «Фактор by Дети» ищет новые юные таланты. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет и он любит петь, можно подать онлайн-заявку и перейти на живое прослушивание. Кастинги начнутся уже завтра в Гродно, а завершатся в Минске 27 сентября. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 со знаком «плюс», в Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 10 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас время гороскопа. Начнем с наших прогнозов, а потом мы про твою пятничку расскажем.
2: Мне сегодня звезды сказали, что меня может потянуть к азартным играм. Юля, внимание, если ты не спишь сегодня без игры в дурака, остановимся просто на двух бутылочках вина.
1: Тоже нормально, а потом и дурак подтянется обязательно.
3: Да, в этом случае может быть, да, 100%. Я сегодня просто не тороплюсь, ребят.
2: Хорошего.
1: Начали на расслабоне. Мне звезды говорят, что придется постоять на месте и подумать. Надеюсь, недолго, потому что с этим есть проблемы. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятничка окажется у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, неудачный день еще не конец света. Если что-то пойдет не так, остановись и подумай. Возможно, проблема не в судьбе, а в выбранном тобой пути.
1: Тельцы, тебе срочно нужен небольшой отпуск. Лучше всего природа, озеро и несколько минут тишины, чтобы спокойно подумать обо всем.
3: Близнецы, внимательно слушай окружающих. Среди обычной болтовни сегодня может случайно прозвучать действительно стоящая мысль.
2: Раки, тебе могут напомнить о старом обещании. Возможно, пришло время его выполнить, даже если сейчас эта идея уже не кажется такой прекрасной. Красный.
1: Львы, сегодня может потянуть к азарту. Если решишь рискнуть, главное заранее знать момент, когда пора остановиться.
3: Девы, любые активные действия сегодня требуют осторожности. Не торопись, иначе есть риск сначала наломать дров, а потом долго думать, куда их складывать.
2: Весы, как мне нравится ваш гороскоп, забираю его себе. День обещает быть замечательным. Единственный недостаток, почему-то в сутках по-прежнему всего 24 часа.
1: Скорпионы, сегодня лучше работать сообща, вот чужие секреты оставить при себе. Любопытство иногда обходится гораздо дороже, чем кажется.
3: Итак, рыбы, со стороны может казаться, что ты полностью контролируешь ситуацию, хотя внутри все будет немного иначе. Не бойся просить о помощи.
2: Козероги, сегодня сам процесс поиска будет приносить удовольствие. Правда, это совершенно не гарантирует, что в конце вы действительно что-нибудь найдете.
1: Стрельцы, давайте и вас не обойдем вниманием. Может появиться желание спрятаться от всех и никого не видеть. Не спешите объявлять день катастрофой. Возможно, просто кажется.
3: Ну и закончим водолеями. Прислушайся к тому, что о тебе говорят окружающие. Сегодня ты можешь узнать о себе много нового, и не все это будет ожидаться тобой.
2: А дальше вас ожидает улыбнула.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9.18 на Радиус FM. Прямо сейчас в нашем эфире «Улыбнула». Привет тебе, лови от нас мемы и шутки из интернета.
2: Выбираю тур. Читаю отзывы об отеле. Плюсы. Отель, который стоит рядом, еще хуже.
1: Слушай, все познается в сравнении. Хорошо, у меня вот такая. Неопытный, но очень усердный хирург заставил биться печень.
3: Хорошо, очень кайфово. Женщина, сама починившая бачок унитаза и розетку, очень долго пыталась доказать мужу, что у нее нет любовника.
1: Нормально. Мы тебе ничего не будем доказывать. Через пару минут вот этот поворот расскажем о таинственном велосипедисте, который держал в страхе целый город.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
5: На Радиус FM.
4: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
5: «Автодрайв».
4: На Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 25 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. У нас есть, что тебе рассказать. И прямо сейчас мы расскажем о таинственном велосипеде, который держал в страхе, внимание, целый город.
0: Вот это поворот!
3: Да, город Риддингтон, штат Нью-Джерси, и там уже целый месяц, а то и больше, местные жители жалуются в полицию на велосипедиста, который держит их в страхе. Что ж такого? По словам горожан, мужчина на электровелосипеде, то есть, как ты понимаешь, ножками он сам там педальки не крутит, буквально затерроризировал их, появляясь без одежды в самых неожиданных местах. Но надо отдать должное этому. Он, кстати, взрослый, пожилой мужчина, как уже потом полицейские так вот смогли установить. Он не полностью без одежды. Он молодец. Он частично без одежды. Ага. Он знаете в чем? Он в велосипедном... Нет, он в велосипедном шлеме и в рубашке. Ниже ничего. Ну вообще ничего.
1: Чтобы проветривалось.
3: Да. И вот самое интересное, знаешь, что меня возмутило в этой новости? Ну, его видели. Его вроде как даже фоткали. Ну, наверняка же есть какие-то камеры. Ну, хоть где-то есть камеры. Человек, который внизу, ну, вот как русалка, да, только без хвоста, я имею в виду голый. Ну, его невозможно не заметить, но уже месяц. Полиция не может его найти. Вероятно, потому что надо смотреть все-таки на лицо, стараться, а не туда, да, куда смотрели все окружающие.
2: А ты думаешь, они по тем признакам его ищут, да?
3: Если по тем, они будут очень долго искать, потому что, это ж, понимаешь, это ж не снежинка. Ну, они не все уникальные, да? То есть будут какие-то очень похожие. На снимке видно, пожилой мужчина, футболка, штанов, нижнего белья нет, при этом на голове у него вот такой велосипедный шлем. Жители города попросили сообщать о каждом появлении мужчины, чтобы поскорее установить его личность. Ребята, если он продолжит ездить в шлеме, вы личность не установите. Там как у дерева, можно возраст по кольцам будет посмотреть, но вне личность нет.
1: Паш, ты бы так смог ездить
2: Давайте
1: голым?
2: Просто, пожалуйста,
3: Паша,
2: не будем больше это
3: насколько
2: обсуждать.
3: Насколько мы знаем, не смог бы ездить, велосипед бы тормозил.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Ай, пятничное настроение такое чудесное. Ребят, я не могу на самом деле. Вот почему-то даже силы появляются.
3: Да.
2: Нет такого?
4: Правда. Потому что у тебя закончилось то, что тебя гложило всю эту неделю, и для тебя пятница не просто пятница, а еще и освобождение от работы.
2: Да, в 4 вечера в командировку уже выезжаем, а так и освобождение. 9 утра, 32 минуты в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM, мы погнали дальше.
4: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. С удовольствием расскажем тебе, что посмотреть сегодня в кино и на выходных.
3: А дальше нейростендап. Услышим, что думает искусственный интеллект о мелких бытовых победах, которые приносят много радости.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, как там дела на дорогах.
5: Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах столицы в 3 балла. Местами затруднения. Так, на улице Червякова и Долгиновском тракте от Каховской улицы до Новаторской задержитесь на 8 минут. А на проспекте Дзержинского от МКАД до улицы Сергея Есенина проезд займет около 5 минут. С пробками все. Дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 со знаком плюс, в Гомеле 19-21 градус тепла. О погоде все, а далее в эфире Пробудители.
0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 39 минут в стране. Привет тебе, это Радиус FM. И сейчас расскажем о рубашке, которая может всех нас спасти от искусственного интеллекта.
0: Смотри, что нашел.
2: Рубашка рубашкой, но пятница, суббота, воскресенье, которые никто не отменял. И вот если ты в этой рубашке пойдешь в любой из славных кинотеатров нашей страны,
1: никакая камера... Почему ты забрал мою подводку, Вась? Короче, ну это крутая история была бы. Да, есть рубашки, которые не распознаются на камерах с помощью ИИшки. И это очень крутые гавайские рубашки. Это была подводка к тому, что в ней надо идти в кино для того, чтобы тебя не спалила девушка. Да.
2: Когда ты идешь туда с женой. Поэтому я хочу рассказать про фильм «Бегущая», который можно посмотреть в кинотеатрах. Ну, во-первых, с одной стороны, очаровательная Галь Гадот, которую, да, мы можем знать по всем вот этим супергеройским фильмам, и не только. И я очень люблю фильмы, в которых очень много экшена и событий. Здесь Галь Гадот играет успешного адвоката, который готовится к серьезному, ну, пожалуй, важнейшему судебному делу своей жизни, и утром, как это водится в инстаграм-семьях, выходит на пробежку. И вот она выходит на пробежку и слышит голос психопата, который звонит ей по телефону и говорит о том, что... твой голос, а что на тебе сейчас? Вот этот голос слышит. И, в общем, если хочешь видеть своего маленького сына живым, ты должна пройти небольшой квест. Такой, знаешь, пила на бегу, ну, да, получается. Реально. Вот что-то вроде этого. И перед самым важным судебным разбирательством она бегает по всему городу и выполняет задание вот этого психопата. Спасет сына, не спасет сына. Кто этот психопат? Узнаешь в кинотеатре. Фильм называется «Бегущая». Рекомендую.
3: У меня немножко другой фильм. Фильм из этой серии вышел впервые в 2010 году. А уже сегодня можно посмотреть шестую часть, внимание, «Астрала». Описание, правда, немножко скудное. Молодая женщина обнаруживает, что может перемещаться там всякие странные миры и приносить оттуда в наш мир зловещих призраков. И я так понимаю, давайте додумаем, да, немножко.
2: Да.
3: Я сейчас расскажу, вот как мои мысли, да.
2: Твои скакуны.
3: Связь с вселенной. Я думаю, что она принесет какого-то призрака очень злобного в нашу вселенную, да. И, конечно, в итоге там эти экзорцисты придут и начнут этого призрака убирать.
2: Очень хорошо. А потом наступят ясные дни, которые мы оставим себе.
3: Да.
2: А хмурые дни мы оставим режиссеру этого фильма. Пашенька, что ты приготовил?
1: Ребят, быстренький хитрый койот против всех. Я думаю, что очень многие смотрели легендарные старые мультики про хитрого койота, над которым корпорация Акме, помните?
3: Да.
1: Вечно издевалась, ставили над ним какие-то опыты. Он устал. Да, он устал.
3: И пошел на пенсию.
1: Он оказался среди людей, нанял адвоката. Ого. И подает на эту компанию в суд.
2: Класс.
1: Теперь вместо погони за дорожным бегуном, ну, вот эта вот база, его ждет судебная битва с безжалостным корпоративным юристом, для которого прибыль даже важнее справедливости.
3: Прикольно.
2: Супер. А судя по всему, адвокат у него вот Галь Гадот из прошлого фильма, который...
1: Кайф, да?
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка БАЙ помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
5: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
6: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
7: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 48 минут в стране. Это Радиус FM. И пришло время слушать комедию не от живого исполнителя, а от нашего специально обученного ИИ-комика.
0: Нейростендап.
3: Я хочу вам похвастаться.
2: Давай.
3: Ровно три месяца.
2: Ты ходишь к психиатру?
3: Нет.
2: Жаль.
4: Да.
3: Три месяца ровно я пыталась собраться с духом, чтобы помыть холодильник. Потому что он уже там просто, понимаете, плесень, вот этот вот продукты миллион, которые лет там лежат.
2: Холодильник дурблю у тебя.
3: Да, вот
4: это того. Ты убила жизнь, получается, да?
3: И я, чтобы вы понимали, отмывала, настолько там все было плохо, я отмывала его 5 часов. Я доставала каждую вот эту вот штучку-шуфляточку. Но когда я его помыла, я словила такой кайф.
2: Да.
3: В квартире больше не воняет. Можно продукты новые сложить. Правда, через неделю, но если быть честной, то все вернулось на круги
2: своя. И вот эта мелкая победа, да, какое-то мелкое такое действие, которое приносит тебе очень-очень много удовольствия. Но это мы, люди, а что об этом думает наш искусственный комик?
5: Есть бытовые победы, которые объективно ничего не меняют в жизни, но радуют так, будто человек только что выиграл миллион. Например, когда с первого раза вставил пододеяльник в одеяло. Никакой борьбы. Никаких перекосов, просто идеально. Стоишь посреди комнаты и понимаешь, сегодня ты непобедим. Еще, когда вытащил зарядку из розетки, не уронив телефон. Казалось бы, мелочь, но рука прошла между столом, стулом и тумбочкой с точностью хирурга. Отдельный уровень, когда пакет с мусором не порвался по дороге до контейнера. Донес. И теперь идешь обратно с выражением лица человека, который только что завершил важную миссию. А еще, когда открыл холодильник, и там действительно есть то, что хотел поесть. Не вчерашняя гречка, не один лимон, а нормальная еда. Самое смешное, взрослому человеку для счастья иногда достаточно просто сказать «Все, я это сделал». И 5 минут чувствовать себя хозяином этой жизни.
4: Вот про еду он красиво сказал, да, что когда ты открыл холодильник, хотел что-то съесть, и оно есть в холодильнике.
2: Да.
4: Это победа, потому что это очень редкая победа.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
6: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандруки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: 10 утра в белорусской столице, и самое главное, что сегодня пятница! Да, та самая долгожданная, всеми любимая пятница. Подойди сегодня к начальнику и скажи: родной, давай не будем, ни себе, ни тебе, давай для людей просто, отпусти, да?
1: Да.
0: После обеда.
1: Если любишь, отпусти.
0: Да. И я поеду отдыхать спокойно. И все, я думаю, что какой-то начальник меня сейчас услышал 100%.
1: Обязательно.
0: И кого-нибудь отпустит. Главное, чтобы не мой.
2: Навсегда. Сегодня самый лучший день недели, по моему сугубо субъективному мнению, конечно, но я думаю, многие со мной согласятся. Если ты, конечно, не работаешь в выходные.
1: Да.
2: А мы увидимся с тобой уже в понедельник с 7 до 10 на Радио СФМ.
1: Ну а прямо сейчас узнаем самую актуальную информацию о том, что происходит в стране и мире. Влад Кучко здесь с нами в студии. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там?
3: Привет. Расскажу, как белорусы распоряжаются своими финансами и сколько лет самому старому человеку в мире.
4: В Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
3: По поручению президента продолжается проверка боеготовности 7-й бригады внутренних войск. Военные демонстрируют свою физподготовку. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что качественная физическая подготовка и выносливость

0: являются главным требованием к офицерам и залогом их выживания в современных боевых действиях. Институт социологии НАН Беларуси провел в стране комплексное социсследование, которое касается и финансов граждан. Его результаты показали, как жители страны распоряжаются своими деньгами. Как выяснилось, почти треть белорусов делает наличные накопления в белорусских рублях, а более трети тратит все до копейки. Госавтоинспекция организовала на территории Минской области специальную профилактическую акцию, которая продлится до конца выходных. В указанные дни наряды ДПС приближены к участкам автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, где чаще всего случаются аварии из-за превышения скорости движения. Для пресечения нарушений, в том числе со стороны мотоциклистов, организован негласный и смешанный контроль. В Украине ввели специальный пограничный режим вдоль границы с Белоруссией и Россией. Ограничения довольно жесткие. На территории запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также производство работ, не связанных с военными действиями, обороной или охраной государственной границы. Коста-Рики пытаются официально подтвердить возраст местного долгожителя, который может претендовать на мировой рекорд. Хосе Флоресу 119 лет. Согласно его удостоверению личности, мужчина родился 11 июля 1907 года. Если эти данные пройдут проверку, он сможет получить звание старейшего человека на планете из ныне живущих. Сейчас рекорд принадлежит британке Этель Каттерхэм. В августе ей исполнилось 117 лет. И в завершение мы разыграем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило – тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 выше нуля, в Гомеле 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Красивый топовый трек навевает вот это вот настроение выходного дня. Пятница, приближается самый лучший долгожданный момент. Мы с вами начинаем потихоньку уже мысленно просто отдыхать, откладывать все дедлайны, отчеты куда-то подальше в полку, ну и в принципе заряжаться хорошим настроением. А чтобы оно еще и сопровождалось классным подарком, прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by и проходи наше музыкальное тестирование, в рамках которого ты можешь выбрать те треки, которые тебе по душе. Ставь им оценки, отвечай на вопросы, которые мы подготовили специально для тебя. И самое главное, пройди тест от начала и до конца. Зафиналь его и станешь участником, у которого будет возможность выиграть умную колонку с Алисой. Ну а пока ты тянешься за своим мобильным телефоном, чтобы выполнить все эти условия, узнаем актуальный прогноз погоды от синоптика.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске, Гродно, Могилеве и Минске сегодня днем 17-19 тепла. В Бресте обещают от 18 до заветной 20-ки, ну а в Гомеле плюс 19, плюс 21.
1: Реклама.
2: Есть смаки, якія застаются с нами на все життё. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щедро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
4: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
5: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
4: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
5: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.
1: Реклама.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

такую музыку уже точно не хочется работать, а лишь отдыхать и наслаждаться предвыходным таким состоянием. Ну и, кстати, о завершенности дел. Я напоминаю, что сегодня в 15 часов мы подведем итоги нашего топ-чарта и выберем 20 топовых треков этой недели, за которые, в частности, ты голосуешь на сайте radiosfm.by. И пока у нас есть прекрасные шансы изменить всю картину, пока есть шансы еще успеть проголосовать за своих любимчиков, чтобы они вошли в тройку лидеров, обязательно заходи на сайт radiosfm.by и голосуй за своих фаворитов. Ну а прямо сейчас сделаем небольшую рекламную паузу, после которой продолжим в компании топовых исполнителей. Не переключайся.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ровно 11, пятница, 11 сентября, и мы с вами официально добрались до финишной прямой этой недели. Рабочие дедлайны сменились предвкушением полноценных выходных. Можно смело выдыхать. Откладываем отчеты, закрываем лишние вкладки и жмем на громкость прямо сейчас на Радиус FM. 10 топовых треков подряд. Послушаем с тобой. До этого в твоей динамике отправится топовый трек. Ну и раньше всех в нашем эфире. И не забывай заглядывать на radiusfm.by, там в самом разгаре муз-тест. Проходи его до конца и забирай шанс выиграть новенькую умную колонку с Алисой. В Минске 11 часов. Все самые важные, свежие, актуальные события к этому часу расскажет Влад Кучко.
2: Привет, расскажу про финал теннисного турнира US Open и про фестиваль «Белая вежа».
0: В радиусе новостей.
2: Развитие системы связи в вооруженных силах является актуальнейшим и базовым вопросом в обеспечении военной безопасности страны. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными. Сегодня президент на общевойсковом полигоне Абуз-Лесновский в Брестской области ознакомится с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. А еще Брест на несколько дней станет культурной столицей страны. Вчера в городе над Бугом в 30-й раз открыли международный фестиваль «Белая вежа». Этот сезон праздничный и особенный. В афише театрального форума заявлены коллективы из 11 стран. Открыли форум масштабным представлением прямо на набережной Бреста. Государственный академический театр классического балета из России показал знаменитый балет «Лебединое озеро». Институт социологии Беларуси провел комплексное республиканское исследование. В июле и августе опросили 2045 респондентов из всех регионов страны. Отвечая на вопрос, сколько всего детей планируют или планировали бы белорусы с учетом реальных жизненных обстоятельств, 44% респондентов назвали двух детей, еще 25% – одного, 12% – трех и 3,5% – четырех и более. Родителям также предложили подумать, кем бы они хотели видеть своих детей в будущем. Варианты сгруппировали по сферам. Больше всего, именно 17%, выбрали медицину. Защита Силии Флорес, жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обратилась к Федеральному суду штата Нью-Йорк с просьбой освободить ее из-под стражи. В документе указано, что еще до захвата и вывоза из Венесуэлы Флорес перенесла операцию на сердце. В настоящее время ей необходимо принимать несколько препаратов и постоянно иметь при себе нитроглицерин на случай сердечного приступа. Кроме того, адвокат Марк Доннелли подчеркнул, что с момента заключения под стражу его подзащитная не получила ежемесячную инъекцию для лечения. Сегодня завершился полуфинал турнира «Большого шлема US Open 2026» в женском одиночном разряде. Определились финалистки соревнований. В решающем матче встретятся белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Решающий матч US Open в женском одиночном разряде состоится завтра в субботу. И в завершении мы разыгрываем

0: Новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 выше нуля, в Гомеле 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: море, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки.

0: Начинать дело так с полной отдачей. На Радио СФМ отгремел главный гимн всех расслабленных людей. Расслабленные мы с тобой, потому что пятница, но доля серьезности в нас еще какая-то присутствует. И, кстати, про серьезный подход и работу. Ученые недавно выяснили, что самый продуктивный период для решения как раз-таки самых сложных рабочих задач наступает в пятницу, когда мозг понимает, что до выходных остались считанные часы. И в этот момент включается режим сверхскорости, чтобы доделать все и с чистой совестью уйти отдыхать. Так что закрываем главные вопросы, включаем максимальную концентрацию и готовимся к отдыху. Ну а насколько комфортно нам будет гулять в этот пятничный вечер, узнаем прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске, Гродно, Могилеве и Минске днем 17-19 градусов, в Бресте днем передают 18-20 тепла, ну а в Гомеле сегодня плюс 19, плюс 21.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Это игра Gift Time, и на кону у нас прямо сейчас два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где уже в ближайшие два дня, в ближайшие выходные пройдет очень классное событие, о котором немножечко попозже расскажу, ну а пока о правилах нашей игрули. Инструкция. Первым делом тебе нужно зайти в телеграм-канал «Радиус FM». Напомню, ребят, это не обычный аккаунт по номеру телефона, а наша официальная группа «Радиус FM». Подписывайся, и внизу этой группы находи значок чата, по которому тебе нужно будет прислать вариант ответа. Это на музыкальный вопрос. Сегодня мы вырезали из какой-то известной песни одно всего лишь слово. Давай мы его послушаем.
2: Зажечь.
1: А вот и варианты ответов, из какой же песни данное слово было вырезано. Вариант 1 – Beowulf – Феникс. Вариант 2 – Мари Крамбрери – Океан. И вариант 3 – Люся Чеботина – По барабану. Быстренько присылай свой правильный вариант ответа. Через два трека подведу итоги, назову имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. The Bowser. Magnetic.

0: Time на Радиус FM.
1: Ну что, мы подводим итоги, и прямо сейчас наш чат взрывается от количества ваших ответов, и все абсолютно правильные. Мы сегодня загадывали слово, которое было вырезано из песни Beowulf «Феникс». Это абсолютно правильный вариант ответа, и сегодня у нас есть победитель. Ее зовут Ольга Скребникова. Номер телефона заканчивается на 74-97. Оль, мы тебя поздравляем. Два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина» достаются тебе. Ну а для всех напомню, что уже в эти субботу и воскресенье при поддержке Министерства обороны в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдут мероприятия в честь Дня танкиста. Нас ждет развлекательная программа, интерактивные зоны, две масштабные военно-исторические реконструкции. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина».
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
4: Организатор. Государственное природоохранное учреждение «Национальный». Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком «Fever Dream». Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Мистер Новичок». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейн Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Алина и Денис. Они были вместе несколько лет, и в последнее время Алину все чаще раздражало почти все. Разговоры, привычки Дениса, даже его сообщения. Она стала меньше хотеть встреч, не скучала, когда он уезжал, и однажды подумала, а может, я просто больше его не люблю? Но тут же возник другой вопрос. А вдруг я просто устала?
3: И как понять разницу? Раздражение это одинаковое.
2: Не всегда. В длительных отношениях чувства действительно могут меняться. После периода влюбленности становится меньше новизны и сильных эмоций. А стресс, недосып, проблемы на работе или постоянные конфликты могут временно снижать желание близости даже тогда, когда привязанность к человеку остается. Поэтому одно плохое настроение или даже несколько тяжелых месяцев еще не означают, что любовь закончилась.
3: То есть сначала нужно посмотреть не только на отношения, но и на собственное состояние.
2: Можно задать себе несколько вопросов. Мне тяжело именно рядом с этим человеком или мне сейчас вообще тяжело? Когда между нами все спокойно, мне все еще хочется быть рядом? Я хочу, чтобы отношения изменились или мне хочется, чтобы их вообще не было? И еще один важный вопрос. Есть ли во мне желание что-то восстановить?
3: А если хочется не исправить отношения, а просто исчезнуть из них?
2: Это уже другой сигнал. Если человек долго чувствует не усталость, а от конкретных обстоятельств, а устойчивое равнодушие к партнеру, не хочет близости, совместного будущего и не испытывает желания что-либо менять, возможно, отношения действительно завершились. Но торопиться с решением состояния сильного истощения тоже не стоит. Дай себе немного пространства и посмотри, что останется, когда станет легче. Только помни, любовь – не постоянное состояние восторга. Иногда она просто оказывается под слоем усталости, обиды и нерешенных проблем. Приложи усилия, чтобы понять, что именно закончилось – ваши силы или ваша любовь.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топ.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Часы в студии показывают 11:59 и в Минске считанный полдень, на календаре пятница, и наконец-то ты ощущаешь, как воздух в городе прямо набирается и пропитывается абсолютной свободой. Это тот самый долгожданный день, когда рабочий монитор перестает казаться врагом в списке задач волшебным образом, как сокращаются на «сделаю в понедельник», а клавиатура звучит как победный марш. И если прямо сейчас на работе смотришь на часы и мысленно уже натягиваешь любимые кроссовки для вечернего променада, ты все делаешь правильно. А тем более, в ближайшие полчаса мы будем сопровождать тебя еще пятничным топовым плейлистом, среди которого у нас Леди Гага с треком «Абракадабра». Произноси эту волшебную фразу сегодня почаще, чтобы все мечты исполнялись. А также Роберт Кристиан и Эли Шука «The Day Before» на низком старте. Ну и раньше всех эмоциональный качающий ритм «Die For Me» от Зейна. И делаем колонки погромче, входим в эти выходные на максимум. И не забудь заглянуть на сайт radiusfm.by, заходи в раздел музыкального теста, оценивай наши треки и забирай шанс выиграть умную колонку с Алисой. А что это такое красивое? Это полдень в Беларуси. Привет! Приветствую в студии Влада Кучко, который готов поделиться актуальными новостями к этой минуте. Влад, привет.
2: Привет. Расскажу о столетнем партнерстве между Украиной и Канадой и о подключении 5G в России.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания с военными. Речь об этом зашла в контексте разговора о проведении оперативно-специального учения войск связи вооруженных сил. В Минске уже в следующую субботу стартуют осенние ярмарки под открытым небом. Маркеты развернутся во всех районах столицы. Но есть две главные. У Чижовка-арены городская сельскохозяйственная ярмарка будет проходить еженедельно по субботам и воскресеньям на протяжении всего сезона. Еще одна сельскохозяйственная ярмарка развернется у Дворца спорта. Канада и Украина подписали декларации о столетнем партнерстве, а также о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Премьер-министр Канады Марк Карни и Владимир Зеленский подписали документы в Калгари. Также в присутствии Карни и Зеленского было подписано совместное заявление по энергетическому сотрудничеству. Оно будет способствовать поставке сжиженного природного газа из Канады в Украину. Дональд Трамп поделился, что у него нет опасений относительно того, что развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу для существования человечества. Американский президент также выразил уверенность в том, что США сейчас опережают другие страны в данном направлении. Трамп отвечал на вопросы журналистов перед вылетом из Далласа, где он выступал на национальном съезде республиканцев. Связь 5G официально запущена в России. На стартовом этапе сервисы 5G были доступны в 16 городах, а высокоскоростным мобильным интернетом 5-го поколения смогли воспользоваться порядка 10 миллионов человек. Уже прорабатывается вопрос о запуске технологии еще в 50 городах до конца 2026 года. Далее коммерческая информация. Выгодный сентябрь. С 1 по 30 сентября при покупке декоративных панелей АМК от 5 упаковок 45 метров квадратных клей на весь объем в подарок. Материал подходит для отделки фасада и внутренних помещений. Подробности уточняйте у менеджеров плюс 375-29-382-2000 либо на сайте amkbel.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта

0: В ОДБ по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Днем в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Бресте 18-20 выше нуля, в Гомеле 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 12 часов 32 минут. Прямо сейчас на Radius FM отгремел культовый, суперстильный, раскачивающий хит Dancing on Aaron Smith Chrono. И слушаешь этот вайб. И это официальный саундтрек пятничного обеда. Время 12 часов 32 минуты. Это значит, что до финала рабочей недели осталась, ну, какая-то финишная прямая. И давай честно, после полудня в пятницу ноги под столом начинают танцевать сами по себе. Даже если ты просто сидишь на очень важном совещании. Главное делать серьезное лицо, когда отправляешь рабочие письма, и ритмично качать головой в такт музыки. И, кстати, про танцы на рабочем месте. В очередной раз выяснилось, что даже короткие спонтанные микротанцы в течение рабочего дня снижают уровень стресса аж на 30% и мгновенно повышают концентрацию. Так что, если коллега за соседним столом вдруг начинает притоптывать под наш эфир, не смущай человека. Он просто проводит научную профилактику стресса перед выходными. Танцуем, заряжаемся позитивом и держим этот крутой ритм вместе. Через 5 минут сыграем нашу любимую игру Give Time на Radius FM, определим счастливчика, которому достанется абонемент на месяц бесплатных занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Ну а сейчас лови прогноз погоды от синоптика.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-востоку страны местами пройдут кратковременные дожди. В Минске, Витебске, Гродно и Могилеве сразу в 4 регионах сегодня от 17 до 19 тепла. В Бресте плюс 18, плюс 20, ну а в Гомеле сегодня плюс 19, плюс 21.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Пятница — лучшее время, чтобы позаботиться о планах на активные выходные, прокачать свое тело в эфире Радиус ФМ, твоя любимая Гифт Тайм. И сегодня у нас на кону мощный, бодрящий, суперполезный приз — персональный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Отличный шанс начать новую спортивную историю уже с этой недели. Схема предельно простая. Участие в нашем интерактиве. Прямо сейчас берешь в руки телефон, либо с компьютера заходишь в Телеграм, и в телеге находишь нашу официальную группу, которая называется «Радиус ФМ». И в этой группе есть значок «Чат», кругленький такой, в самом низу располагается группы. Нажимай на него и готовься прислать правильный вариант ответа на вопрос: какое популярное спортивное оборудование для фитнеса и пилатеса, которое сегодня есть почти в каждом зале, изначально было создано из резиновых медицинских бинтов и шлангов для реабилитации травмированных солдат? Еще раз, какое популярное спортивное оборудование для фитнеса или пилатеса, которое есть практически в каждом зале, изначально было создано из резиновых медицинских бинтиков, шлангов для реабилитации травмированных солдат? Вариант 1. Фибол — это большой гимнастический мяч. Вариант 2. Фитнес-резинки. И вариант 3. Медбол, то есть набивной мяч. Догадываешься? Прямо сейчас быстренько пиши, какой тренажер прошел путь от военных госпиталей до топовых фитнес-клубов, и скорее отправляй букву, цифру с правильным вариантом ответа в телеграм-чат Радиус ФМ. Через два трека подвожу итоги, называю имя счастливчика, которому достанется абонемент на месяц бесплатных занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналин».
0: Гифт Тайм на Радиус ФМ.

0: Микстайм на Радиус ФМ.
1: 12 часов 49 минут. Подводим итоги нашей фитнес-викторины в Гифтайм. И в телеграм-чате Радиус ФМ развернулась настоящая борьба за спортивный приз. Но правильный ответ был только один. Напомню, наш вопрос про компактный тренажер из медицинских бинтов. И правильный вариант ответа — это фитнес-резинки. Да-да, именно эспандеры прошли путь от реабилитационных шлангов до главного атрибута современных тренировок. И быстрее всех этот факт расщелкала сегодня наша слушательница, которую зовут Виктория. Вик, мы тебя поздравляем, эти громкие овации в твою честь. Абонемент на месяц бесплатных занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналин» уже твой. А для всех, кто хочет добиться идеальной формы и заряжаться мощной энергией, напомню, 27 клубов по всей Беларуси. Это «Адреналин» — крупнейшая сеть фитнес-клубов страны. Тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки — все для вашего результата. Ну а теперь новый клуб еще открыт на Грушевке в Минске. Начните тренироваться уже сегодня. «Адреналин» — выбирают тысячи, присоединяйтесь и вы.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
0: Реклама.
5: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Часы в студии отсчитывают ровно 13. Минский час, не пятница. Привет тебе. Ты ощущаешь вот этот золотой час пятницы? Это официальная точка невозврата к рабочей рутине. Время, когда все чаты постепенно затихают, а в голове начинает звучать исключительно праздничный мотив. Он будет сопровождать тебя ближайшие полчаса на Радиус FM, потому что 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров, среди которых у нас Forget You от Fastboy и Topic. Мелодичный и стильный трек также послушаем, который называется Whatever от Kygo и Ava Max. Но раньше всех нежный атмосферный ритм Only You от Cup Sport и Shouse. Включаем громкость, заряжаем правильным настроением. Не забывай заглядывать на сайт radiusfm.by, голосуй в музыкальном тесте, делись мнением о наших треках и забирай шанс выиграть умную колонку с Алисой. В Минске 13 часов. Все самые свежие, важные и актуальные новости прямо сейчас тебе представит Влад Кучко. Влад, привет!
2: Привет, Кирилл. Расскажу про изменение графика работы Минского метро и про сильный шторм в Италии.
0: В радиусе!
2: В Минске открылся Международный экономический форум сотрудничества. Участие принимают 250 представителей из 15 стран. Основной партнер – Россия. Эксперты предложат бизнесу практические инструменты для выстраивания эффективных контактов. Также участники обсудят риски, перспективы и преимущества цифровизации. 82% белорусов довольны своим местом работы. Продолжаем разбирать результаты социсследования. Напомню, что масштабную статистику собрал Институт социологии Беларуси. Еще один интересный факт. 54% опрошенных наиболее важным и значимым считают иметь высокий заработок, даже если ради этого придется очень много и напряженно работать. А вот 37% выбрали более ленивый подход. Они предпочли иметь небольшую зарплату, но при этом у них будет больше свободного времени и легкая работа. Белорусская столица завтра отмечает День города. По этой причине изменится график движения поездов метрополитена. Так, с 9 утра и до полуночи интервал между поездами на красной и синей линиях составит 4 минуты, а на зеленолужской линии – 7 минут. Уменьшение интервалов движения поездов направлено на повышение комфорта пассажиров. На Италию обрушилась серия штормов, сопровождающаяся резким похолоданием. Особенно масштабным буйство стихии оказалось в Тоскане. За 12 часов зарегистрировано 63 тысячи разрядов молнии. Сильный ветер вырывал с корнем деревья, улицы и многие городские кварталы затоплены. Школьник вырастил капусту весом 22 килограмма и установил рекорд России. Контрольное взвешивание прошло в четверг на фестивале «Битва гигантов», который развернулся на территории городской фермы на ВДНХ в Москве. Помимо капустного рекорда, на конкурсе были установлены новые достижения по кабачку и томату. Однако рекордов по тыквам и арбузам в этом году не случилось. И в завершении. Мечтаете о большой сцене для своего ребенка? Второй сезон шоу «Фактор. Бай дети» объявляет кастинг. Попробовать свои силы могут ребята от 7 до 14 лет. Живые прослушивания стартуют 12 сентября в Гродно, затем кастинг отправится в Брест, Гомель, Могилев, Витебск и Минск. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16. В Витебске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 16-18 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17.

0: 12-19 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 градусов тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 18-20. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Прямо сейчас на Радиус FM прозвучал потрясающий стильный хит «In Your Eyes» от Робина Шульца, а ведь если задуматься, человеческие глаза — это удивительный инструмент. Иногда они способны запечатлеть такие кадры, которые потом остаются в памяти на всю жизнь. Правда, иногда хочется нажать кнопку «Стереть», но жизнь, как говорится, предлагает только прямой эфир. Вот, например, жителям американского городка в штате Мэн их собственное зрение недавно преподнесло настоящий сюрприз. Местную полицию начали массово поступать звонки от перепуганных горожан. Они заявляли, что по утрам вдоль дорог видели самого настоящего Бигфута. Жуткое, мохнатое существо, и шерифы тут же объявили охоту на этого прекрасного человекоподобного существа, уже представляя, как они войдут в историю и получат мировые премии. Но монстра было быстро нашли прямо на главной улице. Им оказался местный чудак в очень реалистичном карнавальном костюме. Самое смешное, что полицейские даже немного расстроились, ведь мечта поймать легенду рухнула за одну секунду. Вот так вот увидишь с утра в кустах снежного человека, и все быстро, бодрость на весь день обеспечена даже без кофе. Так что доверяй своим глазам, но всегда оставляй место для легкого юмора. Ну а чтобы точно знать, что нам сегодня не причудится в осенних сумерках, прямо сейчас заглянем в свежий гидрометцентр и узнаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью обещают 10-12 тепла, днем 14-16. В Витебске ночью от 7 до 9 градусов, днем плюс 16, плюс 18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Могилеве ночью обещают от плюс 9 до плюс 11, днем 17-19 со знаком плюс. Ну а в Гродно ночью от 10 до 12 тепла, днем 17-19. И в Минске ночью плюс 9, плюс 11. 11 днем, 18-20 со знаком плюс.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Реклама. Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
5: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM. На Радиус FM.

0: Акуна-цитата.
1: Внимание у всех киноманов, аниматоров и просто любителей круто провести время. В эфире Радиус FM, время твоей любимой игры Акуна-цитаты. И прямо сейчас у нас на кону отличный подарок на топовые выходные. Два пригласительных билета на линию Сталина. И забрать их проще простого. Открываем наш телеграм-канал Радиус FM. Находим внизу круглый значок чата и присылаем номер с правильным ответом. Внимание, слушаем убойную фразу из популярного мультфильма.
2: Пусть инструмент сам работает. Видишь? Вот как волна несет, да и самой все сделать. Не сопротивляйся волне, тебе с ней не справиться, Коди. Бережно, плавненько.
1: Из какого анимационного сюжета эта реплика? Давай разбираться. Вариант 1 – «Лови волну», вариант 2 – «Цыпленок Ципа» и вариант 3 – «Морская семейка». Вспоминаем отвязных пернатых серферов. Скорее нажимай на круглый значок чат в телеграм-канале Радиус FM и отправляй цифру с правильным ответом. У тебя ровно два трека, и через пару песен я подведу итоги на собой. Имя победителя.
0: Проведи день на волне топовой музыки.

0: Акуна цитата.
1: Подводим итоги нашей киновикторины «Акуна цитата». В телеграм-чате «Радиус ФМ» прилетело огромнейшее количество вариантов, но настоящих экспертов по серфингу не провести. Напомню, фраза, которую мы сегодня слушали, принадлежит варианту под номером один. Это мультфильм «Лови волну». Именно так вдохновлял на подвиге наш прекрасный, бесстрашный Большой Зи. И быстрее всех правильную цифру сегодня прислал наш слушатель Александр. Саша, я тебя поздравляю, город Гродно. Твои два пригласительных на линию Сталина уже улетели. Ну а для всех, кто хочет провести эти выходные ярко-масштабно вместе с Сашей и всей семьей, 12 и 13 сентября при поддержке Министерства обороны в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдут мероприятия ко Дню танкиста. Развлекательная программа, интерактивные зоны, две масштабные военно-исторические реконструкции, а также множество других развлечений. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина». Вот такие крутые планы ждут нас в ближайшие дни. Пока переводим дыхание, настраиваемся на главный музыкальный отчет недели и далеко не отходим от своих приемников. Услышимся в следующем часе.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
4: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
8: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
9: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
10: Думаем дальше. Какие еще варианты?
9: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Мы это сделали. Рабочая неделя официально выходит на финишную прямую. 12 часов дня были какой-то разминкой, а вот 2 часа — это абсолютный экватор отличного настроения. Все сложные задачи можно смело убирать в самый дальний ящик. Поверь, в понедельник они будут выглядеть куда свежее и понятнее. И если сейчас вдруг падает уровень энергии, у тебя отставить грусть. Сделай глубокий вдох, выпрями спину, улыбни своему отражению или коллеге напротив и помни, что ближайшие полчаса рядом с тобой 10 классных исполнителей без рекламы разговоров. Послушаем трек «In the Dark» от Purple Disco Machine. Также пронзительный, невероятно вирусный трек «Strangers» от Kenny Grace. Ну и раньше всех суперэнергичный, бодрящий ритм «Be Mine» от Камрада. Делаем приемники громче, заряжаемся правильной пятничной энергией. Обязательно подписывайся на нас в социальных сетях. Ищи Радиус FM в Телеграм, Инстаграм, в ТикТок. Тебя ждут эксклюзивные бэкстейджи, розыгрыши и самое крутое эфирное закулисье. В Минске 14 часов. Новости к этому часу готова представить Наталья Ленская. Наташа, привет.
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске расскажу, как в Минске решается вопрос загруженности дворов транспортом и каким образом искусственный интеллект спровоцировал кризис на рынке жилья в США.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко заявил о росте военной угрозы для Беларуси со стороны соседних государств. Сегодня на полигоне под Барановичами президент сказал, что в отношении нашей страны ведется открытая разведка и фиксируются провокации. По словам главы государства, Беларусь должна укреплять обороноспособность и быть готовой к адекватной реакции. «Нам надо готовиться к войне, чтобы ее избежать», — добавил Александр Лукашенко. В Минске зарегистрировано почти 900 тысяч автомобилей, а еще около 200 тысяч машин ежедневно въезжают в столицу. Об этом рассказал председатель Минграсполкома. По словам Владимира Кухарева, из-за такой нагрузки и дворовых парковок не хватает. Поэтому на первых полосах улиц оборудуют платные стоянки. Большинство из них работает до 18 часов. Самый надежный способ припарковать свой автомобиль – использовать возможности платных стоянок и паркингов. В преддверии Дня народного единства, который Беларусь отметит 17 сентября, профсоюзы проводят по стране десятки мероприятий. Молодежь, трудовые коллективы и ветераны встречаются на форумах, интеллектуальных играх и велопробегах. Например, в Бресте около 400 работников образования и науки проедут дорогами памяти. А в Минске молодежь и ветераны энергетической отрасли встретятся на интеллектуальной игре «МОЗ у одинстве». Сегодня исполняется 25 лет со дня терактов 11 сентября в США. В 2001 году террористы захватили 4 пассажирских самолета. 2 врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 3 в здание Пентагона, 4 рухнул в Пенсильвании. Погибли около 3000 человек. Годовщине в Нью-Йорке башни-близнецы символически воссоздали с помощью светового шоу дронов. Из-за бума искусственного интеллекта в Сан-Франциско начался жилищный кризис. В город съехались тысячи высокооплачиваемых айтишников, а хозяева квартир стали массово выселять прежних жильцов, чтобы пересдать жилье в разы дороже. Сегодня снять простую однушку там стоит больше 4 500 долларов в месяц. Это в 2 с лишним раза дороже, чем в среднем по США. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, выделяя деньги на юридическую помощь людям, которых выставляют на улицу. Курсы валют Нацбанка Беларуси на ближайшие выходные. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,53. И последнее. Второй сезон «Фактор Бай. Дети» ищут новые юные таланты. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет и он любит петь, можно подать онлайн-заявку и прийти на живое прослушивание. Кастинги начнутся завтра в Гродно, а завершатся в Минске 27 сентября. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

0: осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше нуля. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Прямо сейчас на Радиус FM отгремел невероятно легкий, расслабляющий ремикс на трек Think About It от Nathan Goshen. И слышал этот пасыл Let It Go, просто отпусти. Пожалуй, это самый главный девиз для пятничного дня. Застрял в пробке, отпусти ситуацию. Начальник прислал 5-ю правку за час. Отпусти или перенеси это на понедельник. Самое главное в конце недели — это научиться вовремя отключать лишние мысли. И про умение вовремя отпустить ситуацию и не забивать себе голову лишними размышлениями. Вот в Великобритании произошла курьезная история. Местный житель случайно уронил свои любимые беспроводные наушники прямо в узкую щель между деревянными досками на городской набережной. Вместо того, чтобы вздохнуть и пойти в магазин за новыми, мужчина решил, что Индиана Джонс провел на коленях больше 3 часов, пытаясь достать с помощью жвачки и ниточки. За его спасательной операцией уже с азартом наблюдали полгорода и местная полиция. В итоге наушники он достал, но они, конечно же, давно перестали работать. Зато, как сам потом признался герой, процесс поисков подарил ему азарт и незабываемое время в жизни. Вот действительно, иногда проще let it go и просто выпить чашечку хорошего кофе, чем потратить полдня на спасение сломанной вещи. Умейте вовремя отпускать мелкие неприятности и берегите свое настроение.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью от 10 до 12 тепла, днем 14-16 градусов. В Витебске ночью 7-9, днем 16-18. В Бресте ночью от 10 до 12 тепла, днем плюс 16, плюс 18. В Могилеве ночью обещают от 9 до 11 градусов, днем плюс 17, плюс 19. В Гродно ночью 10-12, днем 17-19 выше нуля. Ну а в Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20 со знаком плюс.
1: Реклама. Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на столе хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, щедро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммер. Don't wanna go home.

Прямо сейчас на Радио ФМ отгремел сумасшедший пятничный драйв «Don't Wanna Go Home» от Медузы и Генри Камомайл. И как же невероятно точно этот трек передает настроение пятницы «Я не хочу идти домой». Именно эта мысль сегодня вечером будет синхронно пульсировать в головах у миллионов людей. Потому что какая может быть дома уборка или диван, когда за окном начинается настоящая свобода, город зажигает огни, а впереди целый уикенд. Главное, не забудь все-таки хоть ненадолго заглянуть домой, чтобы сменить рабочий костюм на что-то максимально удобное для вечерних приключений. Ну и никуда, кстати, не уходи, в следующий час будешь врываться также в компании Кирилла Громова, но уже подведем итоги нашего топ-чарта. Выберем двадцатку лучших треков, за которую ты голосовал на нашем сайте radiusfm.by целую неделю, поэтому приятного всем прослушивания, услышимся в следующем часе.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены. Реклама. 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
5: Главный гарант стабильности. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Разработки будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Постоянно забываешь поливать комнатные цветы или искренне не понимаешь, почему любимый фикус опять решил сбросить все листья и засохнуть? Кстати, у меня так очень часто бывает. Разработчики умного гаджета Sense нашли идеальное решение этой проблемы и превратили уход за домашним садом в увлекательную игру.
0: Технадзор.
1: Представь себе компактный датчик, который вставляется прямо в горшок с цветком и моментально оживляет твое растение. Вместо сухих отчетов гаджет выдает тебе пиксельного виртуального питомца в стиле культового тамагочи, который в режиме 24/7 следит за уровнем влажности почвы, температурой и освещением. Вся информация стекается в удобное приложение с умным ИИ-помощником. Тамагочи сам подскажет, когда цветку пора попить, переедет ли он на более солнечное окно или заболел. Приложение легко распознает болезнь по обычному фото, отвечает на любые вопросы голосом и даже дает подсказки. За вовремя политые цветы ты выполняешь квесты, получаешь наградные такие ачивки и открываешь новых милых персонажей. Очень круто звучит. Небольшой нюанс заключается в том, что для домашней оранжереи из десятка горшков придется докупать отдельные сенсоры. Да и разрядившийся вовремя датчик может на время оставить питомца без присмотра. Но для всех, кто хочет спасти зеленых любимцев и превратить рутинную поливку в забавную ежедневную игру, умный датчик Sense станет лучшим карманным садовником. Лично я считаю, что это отличный девайс для тех, кто хочет научить в первую очередь своих детей поливать и заботиться о растениях на постоянной основе.
0: Технодзен на Радиус FM.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. На этот раз расскажу, почему у минчан просят заранее купить жетоны для метро и как в США пытаются перевоспитать нейросети. Беларусь полностью освоила производство собственных средств военной связи от обычных станций до космических систем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время проверки войск на полигоне под Барановичами. По словам президента, передовая техника позволяет армии действовать не числом, а умением и сохранять высокую боеспособность.

0: Билеты на предстоящие выходные. В связи с празднованием Дня города подземка сокращает интервалы движения поездов. Поезда на первой и второй линиях будут ходить каждые 4 минуты, а на третьей – каждые 7 минут. Чтобы не стоять в очередях за жетонами, в метро напоминают, оплатить проезд можно банковской картой, на турникете или через сервис «Оплати». США работают над созданием системы контроля за нейросетями. Специалисты предупреждают, алгоритмы ИИ уже могут выходить за заданные рамки и преследовать цели, не предусмотренные людьми. Такой сценарий, по их мнению, угрожает существованию человечества. Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания готова регулировать темпы развития искусственного интеллекта и надеется на присоединение к этому процессу и других лабораторий. Тревожность из-за учебы в подростковом возрасте может иметь последствия спустя десятилетия. Шведские ученые выяснили, люди, которые сильнее всего переживали из-за школы в 13 лет, в 67 лет чаще жаловались на ухудшение памяти. Исследователи наблюдали за участниками 57 лет и предположили, что длительный стресс в детстве может влиять на мозг и восприятие собственных способностей. Но не исключен и другой вариант. Тревожные люди могут строже оценивать себя и в подростковом возрасте. И в старости. Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10 мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8-023-53-50-997. Выгодный сентябрь. С 1 по 30 сентября при покупке декоративных панелей АМК от 5 упаковок 45 квадратных метров клей на весь объем в подарок. Материал подходит для отделки фасада и внутренних помещений. Подробности уточняйте у менеджеров. Плюс 375-29-382-20-00 либо на сайте amkbel.by. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Наша.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Выключаем рабочие чаты, прячем от начальника отчета и делаем звук на полную громкость в эфире главный ТОП-ЧАРТ страны на РАДИОС ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем разгадывать тайны ваших голосов и лайков, оставленных на radiosfm.by. Давайте вспомним тройку лидеров прошлого выпуска. На третьем месте у нас были Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На второй позиции располагали The Bowser, Magnetic. Ну и первое место было у Хьюшел, Email Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Но за 7 дней мы перетасовали эту колоду до невообразимости, и открывает нашу двадцатку сегодня клубный десант из Беларуси. Это фрики диджей с треком Let You Go. За неделю ребят просили на две строчки. Трек называется «Отпустить тебя». Но слушатели, видимо, слишком буквально восприняли название и слегка отпустили его вниз по чарту. Включаем и держим покрепче.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: На 19-й строчке у нас обосновался белорусский электронщик Отника с фитом «Will Never Be». На прошлой неделе он дебютировал на 20-м месте, но сейчас поднажал и прибавил одну позицию за неделю. «Will Never Be» переводится как «никогда не будет», но Отника доказывает, что в нашем хит-параде медленно, но верно возможно все. А мы сворачиваем, и прямо сейчас на хайвей глобальных трендов, и у нас топ-билборд. Заглянем в США и узнаем, по что сейчас рефлексирует Америка. Топ-5 чарта «Билборд» выглядит следующим образом. На 5-м месте Ариана Гранде «Hey, Zate, I Made You Love Me».
1: Топ Билборд.
0: Под номером 4 Morgan Wallen «Been By Now». Третье место у красотки Taylor Swift «I Know It, I Know You». Вторая строчка у Stella Lefty «Boston». Ну и первая позиция у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а полностью мы послушаем трек с 57-й строчки Billboard. Искренне инди-поп-звезда Грейси Эбрам с лирическим треком «Hit the Wall». Грейси поет о том, как упирается в эмоциональную стену, а мы просто наслаждаемся ее космическим вокалом.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 18 место сегодня забирает Альберт Брайт со своей дерзкой работой Wild. Альберт потерял одну позицию за эти 7 дней, но его дикий вайб слегка приутих. Но парень все еще держится в двадцатке, и время фанатам подкормить его лайками на radiusfm.by. Ну а у нас на подлете радар свежей музыки, фреш-прогноз. Мы тестируем свежий сингл от Майли Сайрус, называется Best Persuades. Майли недавно, кстати, официально убрала фамилию Сайрус из соцсетей, оставив просто Моним Майли, и призывает всех выключить гаджеты и отдаться басу. Оценивай новинку.
2: Fresh

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке расположился итальянский хаус-проект «Медуза» и Хенри Кэмэмайл с танцевальным джемом, который называется «Don't Wanna Go Home». Ребята сдали назад на 3 строчки за неделю. Похоже, тусовщики все-таки разошлись по домам, но парни отчаянно сопротивляются вылету из двадцатки. Ну а мы сдуваем пыль с золотых винилов нашей перемотки, отправляемся в 2020 год к российскому электронному дуэту «Филатов и Кэрес» и клубному переосмыслению классики «Give It Away». Заводим танцевальный двигатель прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: 16 место забирает сегодня лиричный Эбон с синглом «Hollow». Эбон потерял одну позицию за неделю, и «Hollow» — это пустота. Но мы верим, что в его копилке голосов на следующей неделе образовательный вакуум быстро заполнится. А мы совершаем перелет на другой континент. У нас в эфире топ Австралии. Узнаем, под что кайфуют серферы. На 97-й строчке австралийского чарта расположился ремастер классического трека от иконы рока Стив Никс. Называется «Crystal». Слушаем легендарный хрустальный вокал прямо сейчас.
1: Топ-чарт «Радио СФМ» с Кириллом Громовым.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
2: Организатор. Государственное природоохранное учреждение «Национальный». Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Пьяная Анютка сначала нажала на одну педаль, потом на вторую педаль, а потом сразу на обе. Но пианино так никуда и не поехало.
3: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Это топ-чарт Радиус FM. Радиус
5: FM. 15-ю строчку занял громкий дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта с хитом «Sad Girls». И на прошлой неделе они стартовали на 11-й строчке, но за 7 дней просели сразу на 4 позиции. Грустные девочки полностью оправдали свое название и опустились ниже, так что фанатам пора перестать плакать и начать кликать. Ну а у нас на очереди заезд в тестовой лаборатории «Фреш-прогноз». Мы оцениваем свежий эйфорический гимн от итальянского диджея Винай. Сингл называется «Just a Dream». Погружаемся в эти мечты прямо сейчас.
6: «Фреш-прогноз».
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте закрепился человек Зефир Маршмеллоу и инди-рокеры Portugal The Man с треком Phoenix. Ребята поднялись на 2 позиции вверх за неделю. Птица Феникс расправляет крылья и уверенно взлетает ближе к первой десятке. Ну а на 13-й строчке у нас сегодня оказалась дерзкая американка Slater с клубным треком Dance. Девушка потеряла сразу 5 строчек за неделю и вылетела из горячей десятки. Всю прошлую неделю под нее танцевали, а на этой слегка сбавили темп.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь.
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12-ю строчку удерживает Аблон Рокстон со своим треком Vertigo, и парень продемонстрировал абсолютную выдержку. Ноль сдвигов на той же позиции за неделю. Vertigo — это головокружение, но Аблон стоит на ногах настолько крепко, что его не ушатала даже недельная ротация. Ну а мы достаем клубную ностальгию в нашей перемотке и отправляемся в 2016 год к проекту Sensuci и певице Pearl Anderson с их расслабляющим ремейком легендарного хита Sweet Harmony. Ловим гармонию прямо сейчас.
1: Перемотка.

0: Купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
4: Топ-чарт Радиус FM.
3: 11.
4: 11 место.

0: На пороге элитного топ-10. На 11 строчке замер у нас экс-участник One Direction. Это Зейн с треком Die For Me. Зейн потерял всего одну позицию за неделю. Немного, но все равно стоит задуматься. И остановился буквально на экваторе. Перед тем, как уйти на короткий перерыв перед развязкой, мы заглянем на британские острова. У нас UK Singles Chart, топ-5 чарта Великобритании, выглядит следующим образом. Замыкает этот список Stella Lefty с треком Boston.
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Сиена Спиро, Great Expectation. Третье место у Эллы Лангли, Choosing Texas. Под номером 2 Хьюгел, Email Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Ну и золото досталось на этой неделе в списке Великобритании Сэму Фендеру и Оливии Дин, Rain Me In. А полностью мы послушаем свежий вирусный хит 17-й строчки британского топа. Глобальный девичий кей-поп проект Cat Sai с синглом Animal. Включаем дикую энергию прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: В этом свободное от службы время он продолжает заниматься биотехнологиями, своей основной специальностью, полученной в университете. Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы в день города. Для оперативного устранения возможных аварий сформированы 26 специальных бригад. Это более 80 сотрудников водоканала, теплосетей и городской аварийной службы. Особое внимание уделяют чистоте дворов и жилых кварталов. Во всех районах столицы организовали дополнительный вывоз мусора и наладили дежурство специалистов. Министерство образования Беларуси опровергло слухи о штрафах за пропуски занятий в школах. В ведомстве пояснили, никаких изменений в правилах нет. Если ребенок отсутствует по болезни до 5 дней, справка от врача не нужна. Родителям достаточно просто предупредить классного руководителя. В России снова заметно ускорился рост цен. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что скачок вызван разовыми, временными факторами, в частности, подорожанием топлива. Однако регулятор готов принять меры, чтобы это не превратилось в постоянную проблему. По прогнозам Центробанка, по итогам этого года инфляция в России составит от 6 до 7%. Первую десятку богатейших людей планеты по версии Bloomberg впервые полностью заняли представители США. Из топ-10 выбыл единственный иностранец – французский бизнесмен Бернар Арно, чье состояние сократилось из-за спада спроса на предметы роскоши. Возглавляет список богачей Илон Маск. При этом всю первую десятку сейчас составляют руководители крупных IT-гигантов, а замыкает число богатейших людей мира – американский инвестор Уоррен Баффетт. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,53. И последнее. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: И снова привет всем любителям качественной музыки. Это второй час топ-чарта на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и мы начинаем самое интересное. Мы распечатываем с тобой горячую десятку лучших треков недели. И на 10-й позиции у нас французский электронный дуэт Offenbach с треком Miles Away. Парни совершили крутой рывок и подпрыгнули на 3 строчки вверх за неделю, ворвавшись прямо в топ-10. Miles Away — это за милю отсюда, но к вершине они стали гораздо ближе.
1: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт?
1: Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
1: Десятое.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Десятое место оценили, двигаемся дальше, но перед девятой строчкой давайте заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. На 67-й строчке стриминга зажигает яркий поп-дуэт Лиза Бойко и Мия Бойко с треком «Лучшее для меня». Оцениваем семейный стиль и кочевый звук.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: Девятую строчку снова удерживает кей-поп титаны BTS со своим летним синглом Swim. Парни демонстрируют железную стабильность, ноль сдвигов за неделю на той же строчке. Ребята плывут в одном ритме, никуда не спешат. Ну а у нас на подлете финальный фреш-прогноз. Мы тестируем свежий душевный гимн шотландского исполнителя Маккензи Маккей. Трек What It Means to Be Loved. Оцениваем искренний вокал здесь и сейчас.
2: Фреш-прогноз.

0: Чарт Радиус FM.
1: На восьмой строчке у нас расположился Алекс Уоррен с лирическим треком «Fever Dream». Алекс потерял одну позицию за эти 7 дней, и горячка спадает, но его лихорадочный хит все еще держится в верхней части таблицы. А мы переключаем рычаг времени в нашей перемотке и отправляемся в 2014 год к мощнейшему союзу Eminem и Rihanna с их бессмертным треком «The Monster». Вспоминаем, как этот трек разрывал мировые радиостанции.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место сегодня занимает космический союз Kung, Staphylus London и Mind Enterprises с танцевальным джемом, который называется Galaxy. Парни потеряли одну позицию за неделю, и их межгалактический корабль чуть притормозил, но вайб еще у нас остается неземным. Ну а на очереди виртуальный поиск. Смотрим, какие песни чаще всего распознают через Шазам по всему миру. Пятерка лидеров этой недели у нас следующая. На пятом месте Кьюшел и Солто, Джамайка.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Email Angel – Bad Times. Номер 3 – Карл Джи, Джуди Лайн – Be By Wow. Под номером 2 – Хьюгел, Email Angel и Ультранейт – I'm Moving to the Sun. И первое место также у Email Angel с треком Bad Times, но уже в расширенной версии. Ну а полностью мы послушаем взрывной поп-хит 2012 года с 50-й строчки мирового Шазама. Это Джастин Бибер и Ники Минаж с ярким треком Beauty and a Beat. Включаем на максимум.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM. Шестое место забирает стильный тандем Bebe Rexha и Faithless с треком New Religion. Ребята потеряли одну позицию за неделю и остановили шаги от топ-пятерки. Их новая религия замерла на подступах к лидерскому Олимпу. Ну а мы сдуваем пыль с поп-архивов в нашей финальной перемотке и отправляемся в 2017 год к американцу Чарли Путу и его гладкому соблазнительному хиту Attention. Привлекаем внимание к радиоприемникам прямо сейчас.
1: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM. You've been running.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Топ-чарт
4: Radius FM.
6: Пятая строчка, и сюда опустился душевный соул-вокалист Тедди Свим со своим треком «Mr. Know-It-All». За неделю Тедди сдал одну позицию назад. Наш мистер Всезнайка знал абсолютно все, кроме того, как удержаться в первой четверке. Ну а у нас на очереди белорусский блок. Мы поддерживаем наших и слушаем свежий танцевальный фит от белорусских продюсеров Freaky DJs. Называется трек «So Easy». Наполняем эфир родной энергией.
5: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место и деревянная медаль хит-парада. Сюда приземлился дуэт Tame Impala и Jennie с ремиксом на трек «Дракула». Ребята потеряли одну позицию за неделю и вылетели из тройки призеров. Солнечные лучи ваших лайков прижали слегка «Дракулу» к порогу пьедестала. И снова мы поддерживаем прямо сейчас наших отечественных исполнителей. Душевный релиз от талантливого лирика под названием «Открытка».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: слушаешь.
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: Атмосфера в студии накалена до предела. Мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль забрал немецкий рэпер The Bowser со своим кочевым хитом Magnetic. Парень просел на одну позицию за неделю и сдал серебро, но удержался на пьедестале. Магнитный эффект все еще работает на полную.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
3: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф». 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит». 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены. Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
5: Топ-чарт Радиус FM.
6: Серебро нашего хит-парада сегодня забирает прошлонедельный лидер. Это трио Hugel, Email Angel и Ultranate с солнечным гимном I'm Moving to the Sun. Ребята потеряли одну позицию за неделю и уступили золотой трон. Солнце слегка зашло за тучи. На второе место это еще грандиозный результат. Ну а перед тем, как объявить главного победителя, давайте быстро пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкал Offenbach, Miles Away.
5: Горячая десятка.
6: Под номером 9 BTS с треком Swim. Алекс Уоррен на 8-й строчке с треком Fever Dream. 7-я позиция у Кунг Стефил из Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Биби Рекс и Фейтлес забирают 6-ю строчку нашего хит-парада с треком New Religion. Под номером 5 мистер Всезнайка Тедди Свимс. 4-е место у Тейм Импала и Дженни Дракула. Тройку лидеров сегодня замыкает The Bowser Magnetic. 2-е место у Hugel, Email Angel и Ultranate I'm Moving to the Sun. И встречай нового абсолютного триумфатора. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM с ноги врывается главная новинка эфира. Колумбийская поп-королева Шакира и афробит-звезда Burna Boy с треком Die Die. Ребят стартуют с первой же недели в чарте и сходу забирают все золото. Это официальный гимн энергии и драйва. Спасибо всем, кто кликал на radiusfm.by за своих любимчиков. Голосование будет обновлено, и лидера в следующей неделе мы совсем скоро сможем с тобой определить. Заходи и строй чарт следующей недели. Отличных тебе выходных. С тобой был Кирилл Громов. Пока-пока.
7: Первое.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, добрались, это я про всех тех, кто уже может выдыхать и заканчивать рабочую часть этой недели. Добрались до финиша, добрались до финала, и вот он маячит свет в конце рабочего тоннеля. Я про солнышко, которое в Минске сейчас радует всех нас, и осадков, слово, этим вечером прекрасным пятничным не ожидается. А вот ожидаем плюс 18, хорошо, правда же? И закат солнца случится в 19:36. Наполняем эту пятницу радостными возгласами, ура! И, конечно же, топовой музыкой Радио СФМ, которую я прям рекомендую выкрутить просто на максимум, как и наше с тобой настроение. Прямо сейчас все будет искрить, в том числе потому, что мы вместе со мной, с Оливенской, переходим в новый час. Все, официально наступает самая приятная часть пятницы. 17:00 в Беларуси. Надеюсь, самые расслабляющие новости под

0: В Минобразовании разъяснили порядок денежных сборов в учебных заведениях. Любая финансовая помощь школе может быть только добровольной и переводиться исключительно на официальный банковский счет. Собирать наличные запрещено, родительские комитеты вовсе не имеют права привлекать средства. Делать это могут только попечительские советы. Минск готовится завтра отметить День города. Главной праздничной локацией станет площадка возле Дворца спорта. В 11:30 там стартует концерт с участием известных исполнителей и молодых коллективов. А хедлайнером программы станет российский певец Акмаль. Вход свободный. Завершится празднование в 23:00 красочным фейерверком, который в этом году запустят в сквере Старостинская слобода. Компания OpenAI рассматривает возможность замедлить разработку новых систем искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, о вероятном снижении темпов заявил глава стартапа Сэм Альтман, призвав конкурентов также скоординировать усилия. Решение обсуждается на фоне растущих опасений экспертов. Бывшие сотрудники и исследователи предупреждают об угрозе выхода нейросетей из-под контроля. Зеленые насаждения не делают людей счастливее напрямую, но помогают легче справляться со стрессом. К такому выводу пришли южнокорейские исследователи. Они сопоставили ответы горожан во время пандемии со спутниковыми снимками их районов. Оказалось, что обилие парков возле дома не увеличивает уровень радости, но существенно снижает тревогу, грусть и гнев. Авторы работы полагают, что природа работает скорее как защитный барьер от негативных эмоций, чем как источник хорошего настроения. И последнее. Настраивайся на нашу волну без радиоприемника. Заходи на сайт radiusfm.by, запускай онлайн-плеер и оставайся с топовой музыкой в любой точке мира. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.13, точно, драйвовая, держим путь к выходным и слушаем классную новость. Компания LG представила систему UltraView, которая объединяет проекционный дисплей и виртуальный экран. Главная фишка в том, что вся информация проецируется прямо на лобовое стекло и буквально парит в воздухе перед водителем. Ну, почему это круто? В первую очередь, потому что это безопасность. Водителю больше не нужно переводить взгляд с дороги на центральный тачскрин, чтобы что-то там переключить. Вся информация находится прямо в поле зрения. Включение двигателя изображение исчезает, и стекло остается абсолютно прозрачным. Никаких затемненных зон. Ну, круто же! Мне кажется, такое мы только в каких-то фантастических фильмах видели. Теперь это стало нашей с тобой реальностью.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:21, точное, драйвовое, и, конечно же, все мы, и жители Минска, и гости столицы, готовимся к очередному дню рождения любимого города. Огромное количество мероприятий уже проходит в столице, ну и, конечно же, главное случаться в грядущий уикенд. Вот то, что я тебе рекомендую прямо вот сегодня вечером. Давай приобщаться к классному празднику. Приходи, пожалуйста, ко Дворцу спорта. Здесь есть амфитеатр у фонтана. И здесь буквально в 18:00 стартует киновечер под открытым небом. А продлится это классное кино. Киношное мероприятие до 22:30. Не переживай, никаких осадков на сегодня не передают, поэтому киновечер под открытым небом пройдет абсолютно точно здорово. Много киносеансов запланировано, между прочим, подходит как взрослой аудитории, так и более юной. И, конечно же, куда бы ты сегодня ни направлялся, может быть, в большую дорогу, бери с собой топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
8: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
9: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
10: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.32 точно. Драйвово. Что там у нас на горизонте? На горизонте у нас вечер пятницы. Такой классный. Плюс 18 сейчас в столице. У нас у всех предпраздничное настроение, потому что Минск завтра отмечает свой очередной день рождения. И давай-ка будем делать это уже прямо сейчас. Подзаряжаться праздником, подзаряжаться сегодня особенным плейлистом Радиус ФМ «Rudimental» в этом часе. Кэлвин Харрис и Дуа Липа. Вот это коллаб. А еще в нашем эфире появится тот самый трек от Марка Дана, за который ты голосуешь активно у нас на сайте radiosfm.by. Еще больше драйва, еще больше энергии в завтрашнем прогнозе погоды. Так, что же будет завтра в праздничном Минске, к чему готовиться?
0: Радиус ФМ о погоде.
1: А завтра в праздничном Минске будет все прекрасно. Смотри, перемена облачности без осадков. Мне кажется, это главное условие праздника и вполне себе комфортное. Плюс 20. Далее Витебск плюс 18, тоже без осадков. В Могилеве плюс 19, тоже без дождей. Вот дождь освежающий будет в Гомеле здесь плюс 16 максимум. До 18 градусов прогреется воздух завтра в Бресте. И плюс 19 ожидаем в Гродно, в этом городе без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» быстро, четко, надежно.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Коллекция «Спадщина» эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадщина» в ассортименте от 7,79. Наборы с двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.by или по телефону 7300.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв».
1: 17:41 точное, драйвовые. Прямо сейчас я приглашаю тебя в наш телеграм-канал. Столько там всего интересного, улыбательного и, самое главное, подарочного. Участвуй в кибертреке, отгадывай. Мы зашифровали один известный хит в картиночке. Отгадай его, пиши свой ответ в комментах и получай за это подарок. А подарок сегодня, ну, очень классный, который ты точно захочешь такой приобрести. Это, напомню, Bluetooth-колоночка от Radius FM. Фирменная, классная, такая стилевая и такая нужная именно тебе.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: За Bluetooth-колоночку от Радиус FM сегодня сражается Никита. Никита, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: О, сразу видно, что у человека пятница случилась. Привет, Никита. Откуда ты такой жизнерадостный?
2: Я из Мозыря.
1: Мозырь, большой-большой привет. Как погода у вас?
2: У нас все отлично, у нас солнечно.
1: Приезжайте в Минск, у нас еще и празднично, потому что у Минска завтра случится очередной день рождения. Вот так вот. Часто бываешь в Минске?
2: Ну, не часто.
1: Ну, пусть будут поводы. Вот выиграешь сейчас подарок от Радиус FM, приедешь, хорошо? Ну, я тебе желаю удачи. Итак, смотри, я запросила у искусственного интеллекта переработать один известный трек. Твоя задача распознать в этом результате яичном какой-то известный хит. Ну, назвать исполнителей, хорошо? Попробовать. Ну, или саму песню. Поехали!
3: Загружаю трек.

0: вот такая вот трагедия, прям понимаешь, люди не ждали, не гадали, а чувства взяли и обрушились, и они прям так обалдели, говорят, держи меня за руку, я просто вообще в шоке от того, что происходит. А что скажешь, что за песня, что за дуэт? Даю подсказку, что здесь именно дуэт, но если хотя бы одного из исполнителей назовешь, все, будет тебе Bluetooth-колоночка от Радио СФМ. Никита!
1: Ой, честно, нету предположений.
0: Вообще нету, вот вообще. А много ли ты знаешь исполнителей, у которых имя Ваня?
1: Ваня Дмитриенко.
0: Ну, как-то, да.
2: И это правильный ответ. Держи меня, словно твои
0: руки. Ну, ты знаешь, просто вечер пятницы, он такой. Хочется, чтобы как можно больше было счастливых людей, поэтому победу присуждаю тебе. Ты прекрасно, я уверена, знаешь и Ваню, и Аню Пересильд, совместный трек «Силуэт». Спасибо тебе за участие. Bluetooth-колоночка тебе достается. Ты рад?
1: Очень рад я.
0: О, ну ладно, ладно. Все, ждем тебя в Минске.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз — автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте www.3цены.by или по телефону 7300. Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
2: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, газуем в классные выходные. Они будут еще и праздничные. Напомню, что столица, город Минск, отмечает свой очередной день рождения. По этому поводу огромное количество мероприятий будет проходить на протяжении двух дней. Субботы и воскресенье. Даже ожидаем выступления зарубежных гостей. Так что узнавай подробности, гугли и, конечно же, приходи, приезжай в город поздравить любимую столицу. Я же Ольга Венская. Открываю для тебя вечер пятницы. Самый яркий, самый расслабленный.

0: США снижает привлекательность американской валюты по всему миру. В качестве примера белорусский лидер привел заморозку российских активов на Западе, подчеркнув, что со схожими рисками могут столкнуться и другие страны с крупными долларовыми резервами. В Беларуси с 15 сентября вырастут цены на скупку драгоценных металлов у населения. Новые тарифы утвердило Министерство финансов. Больше всего подорожает серебро сразу на 22%, до 6 рублей 7 копеек за грамм. Скупка золота вырастет на 17% и составит почти 405 рублей за грамм. Также поднялись цены на платину и палладий, а для мерных слитков с сертификатом предусмотрены повышенные ставки. В Минске до конца года планируется завершить строительство новой инфекционной больницы. Об этом рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. В столице также возводят поликлинику городского онкоцентра, готовят к созданию 3 флагманских центра экстренной медпомощи и продолжают строительство 2 новых школ в жилом районе Сокол и микрорайоне Северный берег. Восстановление Непала после разрушительного наводнения обойдется почти в 5 миллиардов долларов. К такому выводу пришли в правительстве страны, оценив масштаб ущерба. Основная часть средств потребуется на инфраструктуру. Сильнее всего пострадал энергетический сектор. По последним данным, жертвами стихии стали свыше 1300 человек, а еще более 5000 жителей иностранных туристов числятся пропавшими без вести. Теплые дни в начале осени могут спровоцировать второй пик активности клещей. Он намного слабее весеннего, однако встретить паразиты сейчас можно даже во время обычной прогулки в городском сквере. Биологи предупреждают, из-за прохладных ночей клещи уже не так агрессивны, но риск укуса все еще сохраняется. Специалисты рекомендуют внимательно осматривать себя и домашних питомцев после каждого выхода на природу. О курсах валют: Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,53. Коммерческая информация. Выгодный сентябрь. С 1 по 30 сентября при покупке декоративных панелей АМК от 5 упаковок 45 квадратных метров. Клей на весь объем в подарок. Материал подходит для отделки фасада и внутренних помещений. Подробности уточняйте у менеджеров. Плюс 375-29-382-2000. Либо на сайте amkbel.by. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8-029-324-66-66. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Напомню, сегодня сражение идет за умную колонку Алиса от Радиус ФМ. И прямо сейчас я даю тебе подсказочки. Так, забегай в наш телеграм-канал, находи Абракадабру, и отгадывай то, что мы загадали. А загадание мы следующее. Это второй по популярности товар в мире после сырой нефти. То, что мы называем зерном, на самом деле является косточкой плода, который растет на дереве. Сами ягоды яркие, красные или желтые, а по вкусу напоминают сладковатую вишню. В Константинополе в 16 веке был такой закон. Если муж не мог обеспечить свою жену достаточным количеством этого, но она имела полное право просто уйти от него, подать на развод. О чем идет речь? Лично я вот это очень обожаю и предпочитаю обычно раза три прибегать к этому в течение дня. Больше трех раз специалисты не рекомендуют. Мол, это может быть небезопасно для здоровья. В общем, о чем идет речь? Я уверена, ты тоже это обожаешь в том или ином виде. Пиши свой ответ в комментариях и жди мой звоночек через три топовых трека.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Точное, драйвовое, 18.26. Мы тут, надеюсь, дозвонились до Фидоса. Фидос, привет. Алло. Алло. Так, пока еще гудки идут, нам подсказывают. Ну, давайте-ка еще буквально пару мгновений дадим, для того, чтобы все-таки наш игрок снял трубку. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, ну, наконец-таки. Так, Фидос на связи, все верно?
1: Да.
0: Отлично. Фидос, будем играть, это Радиус ФМ. Итак, представь себе задачку. 7 виртуальных наушников, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус ФМ. Называют цифры от 1 до 7 и попытайся с первой попыткой отгадать, где же спрятан этот трек. Поехали.
1: 7.
0: Вот прям с 7 решил зайти, да? Вот прям вот так вот.
2: Как я вообще здесь оказался?
0: Ну, на самом деле, первая попытка оказалась не самая удачная. Давай послушаем то сообщение, которое оставил для нас вчерашний участник.
3: Привет, я Ярослав, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 4.
0: Да, в наушниках под номером 4 был спрятан трек от Dua Lipa «One Kiss». Я в этом случае говорю, Фидос, удачные будут выходные, даже не сомневаюсь. Повезет чем-то, например, в любви. Хорошо, бери с собой Радиус FM, топовую музыку. А на второй линии у нас еще один участник, это Миша. Абсолютный лидер этой недели. Миш, привет! Алло.
4: Привет, привет.
0: Да. Миш, ну ты все слышал, да? И как-то да, вот да, все в твою слышал. Пользу сложилось очень легко. Я думала, батл будет реально, но батл не случился.
4: Я уже тоже был готов к батлу.
0: Ну ты был готов, да?
4: Да, да, да.
0: В общем, удачи на твоей стороне. Мне кажется, этим нужно пользоваться. Нужно срочно бежать покупать лотерейный билет. Нужно срочно звать девушку, которая нравится, на свидание. Я уверена, все это очень хорошо для тебя закончится. А пока умная колонка Алиса становится от Радиус FM твоей.
4: Ура, спасибо.
0: Браво, браво, Миша. Ну, я тебя поздравляю, а ты поздравь город Минск с предстоящим днем рождения.
4: Ну, поздравляю сам Минск, все жители города Минска с наступающим днем рождения. И пусть всегда так же будет тихо и мирно над головой.
0: И, как говорится, завтра зажжем, да? 959 да. лет отмечает город Минск. Конечно же, мы поздравляем каждый район столицы. Везде будет шумно, весело и празднично.
5: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
7: Великое князство Сла запрошает детей и дорослых неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
8: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Реклама.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.35, точное драйвовое. Ну что, на горизонте самые классные выходные, самые праздничные. И, конечно же, помимо того, что завтра город Минск гуляет, действительно, огромное количество мероприятий по всему городу. Я, например, обратила внимание на возможность послушать классику в Ботаническом саду. Белый рояль будет звучать настоящий. Слушайте, ну как же это здорово. И здорово, что в Минске завтра осадки не ожидаются. Подробнее о погоде расскажу через пару музыкальных мгновений. Ну, а в ближайшее время мы с тобой послушаем Ларин. А также Дуа Липа. И абсолютно летний трек «Some Really Hot Us» от Альма. Этот трек заполнит наш эфир сразу после прогноза погоды. А он уже рядышком с нами.
0: Радиус FM о погоде.
1: И мне кажется, где-то рядышком с нами все-таки, ну, хотя бы одним бочком по-прежнему лето. Потому что все, что касается вот 20 градусов, это всегда про лето. Ну, вот в Минске завтра те самые 20 со знаком плюс и без осадков. В Витебске плюс 18, без осадков. В Могилеве плюс 19, без осадков. А вот в Гомеле будет небольшой дождь и плюс 16. В Бресте плюс 18, без осадков. В Гродно будет очень комфортная погода, 17-19 со знаком плюс и без осадков.
0: Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка.бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добровольцы.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
3: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.
1: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.44, точно, драйвово. Есть такой синдром тревожной пятницы. Это страх остаться наедине со своими мыслями, когда исчезает привычная рабочая рутина. Возникает какая-то даже скрытая тревога при этом, возможно, даже похожая на панику и внутреннюю пустоту. Да, когда человек занят работой, его мозг фокусирован на внешних задачах. Но как только вечером в пятницу эта рутина исчезает, вот может возникнуть такой ментальный вакуум. И возникают вопросы, чего я хочу от жизни, туда ли я вообще двигаюсь, в том ли направлении сейчас. Что нужно делать в этой истории? Ну, во-первых, ни в коем случае не вдохновляться, в кавычках, иллюзия собственной ненужности. Мол, если нет работы, то как будто бы и я не имею никакого значения. На самом деле, это ложное ощущение одиночества и заброшенности. Возможно, такое ощущение, такой синдром еще подпитывают и соцсети, которые создают иллюзию, что вот в пятницу прям все проводят вечером свою жизнь ярко, насыщенно. Ну, а ты прям начинаешь себя сравнивать, и вот у тебя возникает чувство тревоги и недовольство своими тихими выходными. Поэтому, что рекомендуют специалисты в данной истории? Создать буферную зону, не переключаться с работы на отдых прям мгновенно. Нужно выделить время на маленький ритуал закрытия недели. Записать итоги, вот прям даже лежа на диване дома, навести порядок даже какой-то в голове у себя и подумать о том, что вот к этим задачам в понедельник я точно вернусь. Вот, то есть мы выделяем 30-40 минут на то, чтобы уладить вот вопросы у себя в голове прежде всего. Далее, мягкое планирование. Никаких активных выходных. Нужно запланировать буквально одно-два приятных дела на субботу, например. Поход в кино и так далее. Но без каких-либо дедлайнов. Ну и, конечно же, легализуй себя в голове право на ничего не делание. Назови вечер пятницы временем осознанной лени, и даже если просто ты полежишь на диване. И еще одна практика – это выгрузка мыслей. Если у тебя начинается в голове штурм из тревожных мыслей, просто возьми лист бумаги, выписывай на него все то, что приходит в голову, без цензуры, со всеми словами. И поверь, когда вот эти мысли будут перенесены на бумагу, они потеряют свою пугающую силу, и вдруг у тебя еще возникнет какое-нибудь интересное дельце, которое вдохновит тебя улыбнуться. И вот эти тревожные мысли сами разбегутся на все четыре стороны. И помни про то, что Радио ФМ всегда тебя поддерживает. Даже если ты прямо сейчас вот лежишь вот на диване, мы все равно тебя поддерживаем. Хорошей музыкой, которая, к слову, вдохновляет на движ.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Реклама. На Радиус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
7: Возможно, ты пропустил, возможно, ты это не пробовал. Стоит, так какие же товары в последнее время вирусятся на продуктовых полочках магазинов. Например, сырные шарики и чипсы из сыра. Вот такой сухой хрустящий сыр прямиком из постав. По текстуре напоминает пористый шоколад. На мой взгляд, это даже такая разновидность чипсов. Правда, на вкус потрясающе. И не так вредно, как чипсы, например. И, ну, просто сыр в новом прочтении тебе точно понравится. Также обрати внимание на колбаску с угольком. Оригинальный сырокопченый деликатес для пятницы вечера, мне кажется, то, что нужно, чтобы гостей удивить, самому удивиться. На самом деле, здесь добавляется пищевой уголь. Именно он придает продукту колбасе темный оттенок. Ну и к тому же уголь в умеренных дозах может быть даже полезен, выводит токсины из твоего организма. Ну и еще на одну историю обращу внимание. Сыр с кофе для тех, кто обожает кофе в любом виде. Необычный полутвердый сыр прямиком из Карелича. Здесь классический сливочный вкус, дополнен ярким кофейным ароматом. И если вот ты слишком много кофе пьешь, можешь ограничить количество чашек, но вот перейти на кусочки сыра с кофе. Мне кажется, это хорошая альтернатива. Ну, а еще хорошая альтернатива, конечно же, вечером в пятницу на полную мощь слушать Радиус ФМ и нашу программу «В движении». Она появится в эфире сразу после выпуска новостей. Ну, а я, Оля Венская, желаю тебе классного вечера пятницы, праздничного уикенда. Напомню еще раз, что любимый город Минск отмечает свой день рождения. От души поздравляем город, приглашаем в гости и, конечно же, будем гулять 2 дня. Дорогой город, дорогой Минск, с праздником, процветания тебе!
6: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, студия Наталья Еленская. Сейчас расскажу об ограничении движения в праздничном Минске и о том, как распознать переутомление у школьника. Президент Беларуси высказался о слухах насчет его личных коммерческих интересов или членов его семьи. «Вы даже не думайте об этом ни у кого, я ничего не забрал», заявил белорусский лидер, общаясь с журналистами после посещения военного полигона. Александр Лукашенко отметил, что в его семье все занимаются конкретным делом.

0: Ограничения затронуты парковку в районе Дворца спорта и Верхнего города. Остановочный пункт «Дворец спорта» прекратит работу с 7 утра до окончания праздничных мероприятий. Более 1000 операций отменили в больницах Великобритании из-за рекордной летней жары. Чаще всего причиной становились возможные сбои в системах вентиляции операционных. Из-за высокой температуры это повышало риск заражения во время хирургического вмешательства. В этом году в Великобритании уже зафиксировали 35 дней с температурой выше 30 градусов. Медлительность, рассеянность и выполнение домашних заданий по 3-4 часа – основные признаки переутомления школьника. На эти сигналы советуют обратить внимание родителям психологи. Среди других симптомов – чрезмерные нагрузки, ухудшение почерка, проблемы со сном и аппетитом. Чтобы ребенок успевал восстановиться, следует освобождать от дополнительных кружков и репетиторов по четвергам, а выходные полностью отводить под прогулки и отдых. И последняя большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Бай Дети» открывает кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Завтра живое прослушивание пройдет в Гродно, в гастробаре на улице Мостовой. Регистрация с 10 утра, кастинг с 12 до 18 часов. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Наша

0: В движении.
1: Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
2: 11 сентября, 7 вечера на часах, и это «В движении» на Радиус FM, у микрофона Леша Якимович. Ну и сентябрь у нас, как обычно, любит поиграть в контрасты. Вот утром выходишь из дома в куртке и даже немного замерзаешь, а к вечеру на улице неожиданное тепло, и ты сидишь за рулем в свитере и ловишь себя на мысли, что где-то тебя обманули. Но как бы там за окном не менялся градус, пятница пришла, поэтому выключай все рабочие мысли, откладывай дела и просто настраивайся на нормальный вечерний отдых. А стартуем мы с трека, который как никогда лучше подойдет под эту пятницу. Прямо сейчас у нас в эфире трек «I Just Can't Stop». Поехали!

Движемся дальше. И вот скажи, ты замечал, как в пятницу вечером работает навигатор в машине? Ты включаешь маршрут до дома, он оптимистично рисует тебе 15 минут, а потом ты полчаса стоишь на одном и том же светофоре, рассматривая муху на лобовом стекле и слушая, как мужик в соседнем ряду во весь голос подпевает радио. И в такие моменты самое главное не спугнуть этот момент. Нужно просто поймать общий ритм этого вечернего и немножко уставшего города. А вот за идеальный музыкальный баланс у нас сейчас отвечает ремикс от Silver Ace на трек Angels. Делай громче.

0: Говорят, что в выходные нельзя сидеть дома, потому что в таком случае ты не прочувствуешь весь кайф свободного от работы времени. И если ты еще не решил, где провести эти выходные, то лови хороший вариант. Завтра, 12 сентября, Минск отмечает День города, свой день рождения. По всему центру развернется масштабная программа. Возле Дворца спорта устроят большой фестиваль уличной еды с концертом, а в Верхнем городе развернется исторический фест с настоящими рыцарскими боями и ремесленниками. Можно и перекусить, и посмотреть, как брутальные мужики в 30-килограммовых доспехах машут мечами. А вот чтобы дождь случайно не замочил рыцарей и твой фастфуд, давай прервемся на свежую сводку от синоптиков.
1: В движении.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше нуля. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей, Радиус ФМ. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус ФМ.
0: С прогнозом погоды сверили, так что можно продолжать. И дальше у нас культовый, разрывной трек под названием «Change the way you kiss me» от Example. И это сам по себе, ну, британский музыкант Эллиот Глиф. Он написал этот трек буквально за пару часов, вдохновившись духом рейвов 90-х годов. Как итог, трек заскочил на первые строчки всех мировых чартов и стал главным фестивальным гимном. Поэтому не буду тянуть и скорее слушаем этот легендарный звук, заряжаемся правильной энергией и просто кайфуем.

0: Знаешь, это чувство, когда приезжаешь во двор, паркуешься, но не выходишь из машины, потому что играет, ну, слишком классный трек. И ты просто сидишь в темноте, смотришь в стену дома, пока соседи думают, что к тебе лучше лишний раз не обращаться, потому что ты какой-то странный. И вот сейчас был как раз такой случай. Звучал ремикс от Робина Шульца на легендарный трек «Lean On». Да и Робин Шульц вообще сам по себе гений. Он берет известные хиты, превращает их в мелодичный хаос и собирает миллиарды прослушиваний, так что желаем ему не терять позиции, а мы пока сделаем паузу на короткий рекламный блок.
1: В движении. Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Движение.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Я снова здесь, снова с тобой на Радиус FM. Первый час постепенно подбирается к своему логическому финалу. И знаешь, какой главный аналитический процесс происходит у каждого в голове в пятницу около 8 вечера? Это когда ты открываешь сразу 3 приложения доставки еды. Полчаса высчитываешь время прибытия курьера, вот как будто на бирже сидишь и молишься на биткоин. А в итоге заказываешь всю ту же пиццу, что и всегда. Ну, зато целая суббота впереди, тоже есть плюсы. Ну а закроем этот час свежим треком от немецкого продюсера Бунт с треком «Lose It All». Лови этот вайб, а во втором часе будет еще интереснее, так что не переключайся.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Добрый вечер. В Минск с рабочим визитом прибыла делегация Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР. Гости приехали по приглашению Совета Республики. Главные темы встреч – укрепление торговых связей, совместные проекты в экономике и поддержка инициатив на международной арене. Отдельный акцент делают на гуманитарном сотрудничестве. Сейчас в белорусских вузах обучаются более 11 тысяч китайских студентов, а в республике работают 7 институтов Конфуция. А привлекательность Беларуси с точки зрения туристов сейчас изучают китайские блогеры. 7 сентября они открывают для себя Беларусь гостеприимную. 10 тревел-блогеров из Китая приехали в нашу страну в недельный ознакомительный тур. Гости уже посетили Национальный парк Припятский, Мирский и Несвежский замки, а также Гродно и Августовский канал. Предполагается, что этот визит поможет привлечь в страну больше иностранных путешественников. Белавия после 6-летнего перерыва возвращает ежедневные рейсы из Минска в московский аэропорт Жуковский. Полеты возобновятся с 30 октября. Время в пути около полутора часов. Самолеты будут вылетать из Минска в 13:15, обратно в 15:35. Билет в одну сторону стоит от 177 рублей. В Белавии считают, что маршрут будет удобным для дальнейших перелетов в страны Центральной Азии. За последние 5 лет страны БРИКС произвели более 40% мирового ВВП и обеспечили почти половину всего прироста глобальной экономики. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на деловом форуме «Объединение» в Нью-Дели. Президент России отметил, что показатели «Большой семерки» за этот же период оказались намного скромнее – лишь 18% прироста. По мнению Путина, пытаясь вернуть утерянные позиции на мировых рынках, западные страны все чаще прибегают к нечестной конкуренции. Массовый переход городов на экономичное LED-освещение и использование гаджетов перед сном спровоцировали масштабный всплеск нарушений сна. Врачи предупреждают, холодный синий спектр блокирует выработку гормона сна мелатонина и держит нервную систему в состоянии постоянного стресса. По словам медиков, наш мозг воспринимает синий свет как знак опасности и сигнал к активной работе, поэтому даже короткая проверка телефона ночью сбивает биологические часы. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс.Станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило – тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью +10-12, днем 14-15.

Второй час в эфире все так же в движении на Радиус ФМ. 8 вечера уже на часах, и у микрофона по-прежнему Леша Якимович. И вот знаешь, какой самый популярный вид спорта начинается у людей в это время? Экспресс-уборка за 5 минут до прихода гостей. А это когда ты сгребаешь все раскиданные по комнате вещи, заталкиваешь их ногой в один шкаф, быстро закрываешь дверцу и надеешься, что она не откроется в самый неподходящий момент. И если у тебя сейчас намечается посиделка с друзьями или даже целая тусовка, то здесь идеально впишутся бразильцы Dub Dogs и Zark, и слушаем их совместную работу Stolen Dance.

Anima и Lisa только что прозвучали в эфире, и сам проект Anima — это Матео Миллери, который превращает свои выступления в настоящие футуристические перформансы с космическим 3D-визуалом на гигантских экранах. Вот смотришь на эти технологии и поневоле даже вспоминаешь наши домашние гаджеты. Вот у каждого же дома есть эта святая коробка с проводами, где лежит 40 кабелей, из которых 35 подходят к технике исключительно 2007 года. И выкинуть же их тоже нельзя. Вдруг завтра срочно, просто жизненно необходимо понадобится зарядить кнопочный телефон. Но я предлагаю пока провода отложить в сторону и продолжить эту пятницу топовым треком под названием «Ghost at Human». Включай погромче.

0: скажи, ты замечал, что касса самообслуживания в супермаркете умеет за секунду превратить тебя в главного преступника? Вот ты просто кладешь пакет на весы, а эта штука на весь магазин начинает орать: уберите товар из зоны упаковки, позовите сотрудника. И ты стоишь с этим вот пучком укропа, растерянный, весь испуганный, пока на тебя сурово смотрит 10 человек в очереди. И вот чтобы синоптики не выдали таких же нежданных сюрпризов на эти выходные, давай прервемся на прогноз погоды.
1: Радиус FM.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус ФМ.
0: Вот у каждого же есть такой друг, который на простой вопрос «Ты где?» записывает голосовое сообщение на 8 минут, да? И, ну, хорошо, записал. Ты его включаешь и начинаешь слушать. И там сначала он 3 минуты заваривает чай, потом отгоняет кота, потом тяжело вздыхает, бубнит что-то, и только в самом конце, на последних 10 секундах, говорит: «Короче, я буду через час». Там в целом про его жизнь можно спокойно аудиокнигу выпускать. Но чтобы было веселее ждать таких друзей, послушаем с тобой Эни Мэй, Никлас Ди, Олд Джимс с треком Not Fair. Не переключайтесь.

Второй час в движении подходит тоже к своему финалу, но мы не сбавляем обороты. И вот скажи, ты замечал когда-нибудь, как работает фраза «я уже выезжаю»? Человек пишет ее в чат с полной уверенностью, а сам в этот момент стоит в одном носке посреди комнаты, ищет ключи от квартиры и параллельно еще что-то дожевывает. Но в любом случае мы никого не торопим. Самое главное — добраться куда надо с хорошим настроением. И музыкальный финал этого часа доверяем легенде. На очереди ремикс от Дэвида Гетты на проект Милки с треком «Just the way you are». Так что делай погромче и встретимся уже в следующем часе.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. В Беларуси проведут масштабную проверку боевой готовности всех вооруженных сил. Об этом заявил Александр Лукашенко на полигоне под Барановичами. По словам президента, армию пришло время встряхнуть и отработать задачи в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.
2: Всех проверим. Вплоть до мобилизации. Готовимся к войне, чтобы ее не было. Все должно быть как в бою. Так надо готовить наши войска. Это уроки специальной военной операции.
1: После посещения военного полигона глава государства ответил на вопросы журналистов. Среди поднятых тем – результаты масштабного социсследования по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси. «Люди нас поддерживают, ни по одному вопросу настроения плохого нет», – отметил Александр Лукашенко. «Белорусы в целом позитивно оценивают ситуацию в стране, а самой счастливой областью оказалась, на удивление, Витебская». Белорусская техника должна максимально переходить на двигатели собственного производства. Об этом заявил премьер-министр на совещании с руководителями крупнейших машиностроительных предприятий страны на площадке Минского моторного завода. В правительстве рассчитывают, что развитие собственного двигателестроения позволит полностью закрыть внутренние потребности белорусских заводов и нарастить экспортные поставки. Сегодня в Минске прошел международный экономический форум. Накануне Дня города столица собрала около 250 гостей из 15 стран, в том числе из Турции, Японии, Ирана и регионов России. Участники обсуждали создание совместных предприятий, а также проекты в медицине, туризме и IT. Зарубежным партнерам показали разработки Минского технопарка, а завершился день подписанием новых бизнес-соглашений. И о курсах валют Нацбанка Беларуси на ближайшие выходные. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,53. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: В движении.

С другой стороны, в этом тоже есть свой вайб, такой же, как и у нашего эфира, и я сейчас это продемонстрирую. Мы открываем этот час треком Alien от Afrojack и Jill Glaze. Поехали!

0: Знаешь, это странное состояние, когда в пятницу вечером ты искренне решаешь лечь спать пораньше, ложишься в 9, а в 11 все еще лежишь, не спишь и бесконечно переворачиваешь подушку холодной стороной вверх и в уме высчитываешь. Так, ну если я усну прямо сейчас, у меня будет ровно 7 часов и 43 минуты сна. И на самом деле от этих подсчетов мозг бодрит еще сильнее. Так что если спать не хочется, то и не надо. Ну а пока что мы прервемся на короткий рекламный блок, а после него сразу вернемся.
1: Радиус FM. Реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
3: я с вами.
2: Ювентус.
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор.
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Билл.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
7: Билл телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробно по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама. В движении.
8: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Двигаемся дальше. Скажи, бывало у тебя такое, что читаешь сообщение в мессенджере, подробно отвечаешь на него у себя в голове, искренне веришь, что его отправил, а через 3 дня удивляешься, почему человек с тобой не разговаривает и вообще обижен. И вот это настоящая подстава от твоего мозга. Но вот в нашем эфире подстав таких не бывает. Мы, наоборот, только поднимаем настроение бодрыми треками, и один из них прозвучит прямо сейчас. Называется он Remade It от британского трио Flow. Включай погромче и просто лови этот хороший звук.

0: Вот знаешь, я так подумал, осень — это очень даже удивительное время. Стоит на улице слегка похолодать, как все сразу бегут покупать авторские кофейные напитки с 5 видами сиропов. И вот ты это купил. Идешь с этим огромным стаканом по улице, аккуратно обходишь мокрые листья и стараешься держать баланс, чтобы не облиться. Со стороны очень даже забавно выглядит. И как раз, чтобы капризное сентябрьское небо не преподнесло сюрприза во время твоих прогулок, давай прервемся на свежую сводку от синоптиков.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
1: Реклама.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт, клиент, точка, май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама. В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Прогнозом погоды в целом разобрались, а на очереди у нас свежий ремикс от нидерландского диджея Don Diablo на трек Tate McRae Two Hands. И Don Diablo — настоящий фанат своего дела. Почему? Объясняю. Чувак успевает дать 5 концертов за один уикенд в разных странах и при этом без остановки пишет новые треки. Смотришь на такую гиперактивность и понимаешь, единственное молниеносное движение, которое делаешь ты вечером, это выключаешь свет, чтобы лечь спать. Но пока что спать еще не время, поэтому...

только что задали, конечно, жару в нашем эфире. И знаешь, это странное желание, которое иногда накрывает в пятницу поздно вечером. Это когда ты вдруг решаешь навести порядок в своей цифровой жизни. Отписаться от всех там 40 каналов, разгрести несколько тысяч неразобранных писем и выйти из рабочих чатов аж там какой-нибудь 3-летней давности. Делаешь 2 клика, устаешь и понимаешь, что цифровой хаос в целом прекрасно поживет еще годик-другой. И чтобы мы тоже могли немного перевести дух, мы прерываемся на короткий рекламный блок.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Реклама.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
2: Я снова здесь, и мы потихоньку выходим на финишную прямую. Знаешь, какой истинный кайф испытываешь в пятницу вечером? Это когда тебе кто-то звонит, ты смотришь на экран, ждешь, пока сбросится звонок, а потом через 5 минут спокойно пишешь: «Ой, прости, я не могу говорить, я просто на тусовке отдыхаю тут. А, ты, наверное, по работе хотел поговорить, да? Ну, заняться нечем, понимаю. Давай уже вот завтра». Такие, знаешь, маленькие радости взрослой жизни. В общем, поддержим это ощущение полного спокойствия нашей музыкой. Прямо сейчас в эфире трек «Ray of Hope». Слушаем.
1: В движении.

0: Ну что, 3 часа нашего пятничного марафона в движении пролетели на одном дыхании. У микрофона весь этот вечер был твой покорный слуга Леша Якимович. Огромное спасибо, что провел это время со мной здесь, на Радиус FM. Впереди у тебя целых 2 дня долгожданных выходных. Отдохни как следует, не забудь заглянуть на празднование Дня города завтра и просто набери сил на следующую неделю. Желаю тебе хорошего уикенда, классного настроения и пока-пока.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM. Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Главным условием эффективной работы во всех сферах, от сельского хозяйства до армии, должна стать дисциплина. Об этом заявил Александр Лукашенко, комментируя обновление директивы номер 1 по укреплению общественной безопасности. По словам президента, технологии и навыки у специалистов есть, поэтому ключевую роль играет порядок и соблюдение регламентов. В новой редакции документа усовершенствовали и подходы к защите граждан с учетом современных вызовов, в том числе в интернет-среде. Беларусь предлагает зарубежному бизнесу специальные льготы и прямой выход на рынок Евразийского союза. Об этом на экономическом форуме в Минске заявил первый замминистра экономики Иван Вежнавец. Среди главных плюсов для инвесторов он назвал налоговые преференции в индустриальном парке «Великий камень» и свободных экономических зонах, а также удобную логистику и квалифицированные кадры. Космические томаты из Беларуси дали урожай на 20% выше обычного. Семена томатов из белорусского Ивия год назад побывали на орбите на биоспутнике. После возвращения на Землю их посадили. Урожайность сорта «Донецкий» оказалась на 20% выше, чем у обычных семян. Ученые подтвердили, космическое излучение положительно влияет на рост томатов. Эксперимент продолжится. Теперь изучат второе поколение космических помидоров. Дональд Трамп поделился, что у него нет опасений относительно того, что развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу для существования человечества. Американский президент также выразил уверенность в том, что США сейчас опережают другие страны в данном направлении. В Коста-Рике проверяют документы мужчины, который может оказаться самым старым человеком на планете. Хосе Флоресу 119 лет. По крайней мере, так указано в его удостоверении личности. Он родился 11 июля 1907 года. Если возраст подтвердят, Флорес побьет действующий рекорд британки Этель Каттерхэм. В августе ей исполнилось 117 лет. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.

0: Начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Реклама.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь
1: И раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
3: я с вами.
2: Ювентус.
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор.
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Алина и Денис. Они были вместе несколько лет, и в последнее время Алину все чаще раздражало почти все. Разговоры, привычки Дениса, даже его сообщения. Она стала меньше хотеть встреч, не скучала, когда он уезжал, и однажды подумала, а может, я просто больше его не люблю? Но тут же возник другой вопрос. А вдруг я просто устала?
3: И как понять разницу? Раздражение-то одинаковое.
2: Не всегда. В длительных отношениях чувства действительно могут меняться. После периода влюбленности становится меньше новизны и сильных эмоций. А стресс, недосып, проблемы на работе или постоянные конфликты могут временно снижать желание близости даже тогда, когда привязанность к человеку остается. Поэтому одно плохое настроение или даже несколько тяжелых месяцев еще не означают, что любовь закончилась.
3: То есть сначала нужно посмотреть не только на отношения, но и на собственное состояние.
2: Можно задать себе несколько вопросов. Мне тяжело именно рядом с этим человеком или мне сейчас вообще тяжело? Когда между нами все спокойно? Мне все еще хочется быть рядом? Я хочу, чтобы отношения изменились или мне хочется, чтобы их вообще не было? И еще один важный вопрос. Есть ли во мне желание что-то восстановить?
3: А если хочется не исправить отношения, а просто исчезнуть из них?
2: Это уже другой сигнал. Если человек долго чувствует не усталость, а от конкретных обстоятельств, а устойчивое равнодушие к партнеру, не хочет близости, совместного будущего и не испытывает желания что-либо менять, возможно, отношения действительно завершились. Но торопиться с решением состояния сильного истощения тоже не стоит. Дай себе немного пространства и посмотри, что останется, когда станет легче. Только помни, любовь – не постоянное состояние восторга. Иногда она просто оказывается под слоем усталости, обиды и нерешенных проблем. Приложи усилия, чтобы понять, что именно закончилось – ваши силы или ваша любовь.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 14-16 тепла. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 17-19 выше нуля. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20. Градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса, Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
6: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
7: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Постоянно забываешь поливать комнатные цветы или искренне не понимаешь, почему любимый фикус опять решил сбросить все листья и засохнуть? Кстати, у меня так очень часто бывает. Разработчики умного гаджета Sensa нашли идеальное решение этой проблемы и превратили уход за домашним садом в увлекательную игру.
0: Технодзен.
2: Представь себе компактный датчик, который вставляется прямо в горшок с цветком и моментально оживляет твое растение. Вместо сухих отчетов гаджет выдает тебе пиксельного виртуального питомца в стиле культового тамагочи, который в режиме 24/7 следит за уровнем влажности почвы, температурой и освещением. Вся информация стекается в удобное приложение с умным ИИ-помощником. Тамагочи сам подскажет, когда цветку пора попить, переедет ли он на более солнечное окно или заболел. Приложение легко распознает болезнь по обычному фото, отвечает на любые вопросы голоса и даже дает подсказки. За вовремя политые цветы ты выполняешь квесты, получаешь наградные такие ачивки и открываешь новых милых персонажей. Очень круто звучит. Небольшой нюанс заключается в том, что для домашней оранжереи из десятка горшков придется докупать отдельные сенсоры. Да и разрядившийся вовремя датчик может на время оставить питомца без присмотра. Но для всех, кто хочет спасти зеленых любимцев и превратить рутинную поливку в забавную ежедневную игру, умный датчик Sensa станет лучшим карманным садовником. Лично я считаю, что это отличный девайс для тех, кто хочет научить в первую очередь своих детей поливать и заботиться о растениях на постоянной основе.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Радиус FM. Волна

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. Днем в Гомеле плюс 14-16, в Витебске и Бресте плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: В Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. Днем в Гомеле плюс 14-16, в Витебске и Бресте плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Хочешь умную колонку? Да! Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. Днем в Гомеле плюс 14-16, в Витебске и Бресте плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичный транспорт и производство.
1: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. Днем в Гомеле плюс 14-16, в Витебске и Бресте плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.